0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам.
2: Как удержаться от гнева? Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Книга притчи Соломона, глава 29, стих 11. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. Сирах, глава 28, стих 1. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Первое послание Петра, глава 3, стих 9. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 15. Язык держи, а сердце в кулак сожми. Кто гнев свой одолевает, крепок бывает. Господин гневу своему, господин всему. Русские пословицы. Каким образом можно не приходить в гнев, если всегда будешь в той мысли, что ты пред очами зрителя Бога, близ тебя сущего? Истреби в себе две мысли: не признавай себя достойным чего-либо великого и не думай, чтобы другой какой человек был многим ниже тебя по достоинству. В таком случае наносимые нам бесчестия никогда не приведут нас в раздражение. Святитель Василий Великий. Не настаивай ни в каком случае, чтобы было по твоей воле, ибо от сего рождается гнев. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй молчание и до тех пор не говори ничего, пока непрестанную молитвою и самоукорением не утишится твое сердце. Преподобный Илларион Оптинский. Против раздражения — терпение и самоукорение, и рассуждение о страстях Христовых. Преподобный Макарий Оптинский. Как же мы смягчим свой гнев? Как погасим этот пламень? Если помыслим о своих собственных грехах и о том, сколь мы виновны перед Богом, если помыслим, что мы мстим не врагу, но самим себе, если помыслим, что враждой мы доставляем радость дьяволу, этому врагу, этому истинному врагу нашему, ради которого мы наносим обиду своему ближнему. Святитель Иоанн Златоуст. Когда разворчишься, то укори себя, скажи: «Окаянная, что ты расходилась, кто тебя боится?» Преподобный Амвросий Оптинский. Как найдет на тебя раздражение, тверди только: «Господи, помилуй», молитвой всякое скверно очищается. Преподобный Нектарий Оптинский. Если не можешь прибыть безгневным, укори себя, когда погневаешься, и покайся пред Богом и пред тем, кто услышал от тебя или пострадал, что злое. Ибо кто в начатках греха раскаивается, тот не дойдет до конца его, и кто о малых грехах не болезнует, тот через них впадет и в великие. Святитель Григорий Палама. Если гнев вселится в душу твою, то им уже уничтожен день твоей жизни. По крайней мере, не дозволяй гневу переходить на другой день, чтобы не погубил он целой жизни твоей. Преподобный Ефрем Сирин. Не сердись на бездушные вещи и не ругай их, когда они не так, как нужно, складываются и бывают тебе помехой в деле. Привыкнешь сердиться на вещи, будешь сердиться и на людей, даже без причины, и от любви отпадешь, а любовь — сущность всего закона Божия. святой праведный Иоанн Кронштадтский. Враг обычно подбегает и твердит: «Не спускай, иначе заклюют». Врет он, лучшее охранение от заклевания — смиренная уступчивость. Гнев и обидчивость — от самоцена, по которому мы признаем себя стоящими немало. Потому, когда кто дерзнет не воздать нам должного, кипятимся и замышляем отмщение. Постарайтесь делать так, чтобы, и минуты не пропуская, взяться за себя и разорить свой самоцен. Положите законом, первое, всякую минуту ждать неприятность, и когда придет, встречать ее как жданную гостью. Второе, когда деется, что готовы огорчить и раздражить вас, скорее бегите вниманием к сердцу, и сколько можете, напрягайтесь не допускать возродиться тем чувствам. Напрягайтесь и молитесь. Если не допустите породиться тем чувством, всему конец, ибо все от чувств. Третье. Не смотрите на обидчика и обиду. Тут вы найдете только большую опору обидчивости и мести. Но выбросьте это из головы. Это очень важно. Если не будет этого, чувство злости не может улечься. Четвертое. Ко всем молоткам сим приложите. Держать любовный взор, любовный тон речи, любовное обращение и, главное, всевозможно избегайте чем-либо напомнить обидевшим вас об их несправедливости. Побеждающий гневливость не естество побеждает, а порчу естества уничтожает и возводит его в свой естественный чин. Святитель Феофан Затворник. Как переносить оскорбление? «Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это». Псалом 38, стих 10. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Книга притчи Соломона, глава 12, стих 16. «Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи». Сирах, глава 28, стих 9. «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Послание Иакова, глава 1, стих 19. «Будучи укоряем, он не укорял взаимно». Первое послание Петра, глава 2, стих 23. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Первое послание Петра, глава 3, стих 9. «Сердись, не сердись, а лучше покорись. Лучше самому терпеть, чем других обижать». Русские пословицы. «Лучше печаль того, кто неправедно терпит, нежели радость того, кто неправедно действует». Блаженный Августин. «Славнее молча перенести обиду, нежели победить ответом». Святитель Григорий Двоеслов. «Не очень раздражайся против оскорбляющего тебя, но раздражайся скорее на свой грех, который возбуждает твое сердце против оскорбителя». Святитель Дмитрий Ростовский. «Как кротко Господь отвечал хулителям своим, не укорял их в ответ, но с любовью обличал их и устрашал судом Божиим, чтобы покаялись, как видно из святого его доказательства и учения. Отсюда учимся мы врагам нашим, которые хулят нас, кротко отвечать или молчать, а не хулить хулящих нас. Если Он, Господь наш и Бог наш, так кротко поступал с хулящими Его, то тем более мы должны делать то же. Мы, говорю, которые достойны всякой хулы, будучи грешниками». Святитель Тихон Задонский. обесчещенный, не возненавидь обесчестившего. Скажи сам себе, я достоин того, чтобы все братья осыпали меня бесчестиями. Преподобный Антоний Великий. Потерпишь, и будет мир, а станешь воздавать злом за зло, то и мир отступит, и Бог оставит. Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцало.

глава 10, стих 16. Змея, когда бьют ее, старается всячески сохранить голову, и христианин, когда поражают его, должен хранить главное — веру и незлобие. Преподобный Амвросий Оптинский. «Лучше быть хулимым, нежели хулить, быть битым, нежели бить, стерпеть обиду, нежели обидеть. Не бери врага в учители себе, не ревнуй о том, что ненавидишь. Не будь для гневливого как бы зеркалом, показывая в себе его образ. Если отмщаешь и на укоризны отвечаешь укоризнами, что скажешь в свое оправдание? То, что раздражил тебя, начавший ссору, но достойно ли это какого извинения? Блудник, который слагает вину на блудницу, говоря, что она побудила его к греху, не меньшему за это подвергается осуждению. Святитель Василий Великий. Всячески старайся смолчать, пока непрестанной молитвой не укротится сердце твое, и потом проси оскорбившего о прощении. Преподобный Зосима Палестинский. Когда кто станет поносить тебя, помысли о том наказании, которому он подлежит, и не только не будешь гневаться, но и прольешь слезы. Но присутствующие, скажешь, будут обвинять в малодушии, если стану молчать. Не в малодушии будут обвинять, а подивятся любомудрию. Если брат гневается, скажем самим себе: «Гнев происходит не от вражды, а от немощи. Когда нет мысли о вражде или злонамеренности, тогда оскорбляемый, хотя бы претерпел и тысячи оскорблений, может удержаться. Злополучие состоит в делании зла, а благополучие — в перенесении зла». Святитель Иоанн Златоуст. Настоящее терпение заключается в том, чтобы чувствовать свою вину за то состояние, в котором находится ближний, и ему сострадать. Старец Паисий Святогорец. Некоторые другие из братьев приходили ежедневно и вытрясали свои постилки перед моей кельей, и множество клопов набиралось в моей келье, так что я не в силах был убивать их, ибо они были бесчисленны от жары. Потом же, когда я ложился спать, все они собирались на меня, и я засыпал только от сильного утомления. Когда же вставал ото сна, находил, что все тело мое было изъедено. Однако же я никогда не сказал кому-нибудь из них: «Не делай этого» или «Зачем ты это делаешь?» И я не помню, чтобы я когда-либо произнес слово, могущее смутить или оскорбить брата. Преподобный Дорофей Палестинский. Как остудить гнев нападающего? Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчей Соломона, глава 15, стих 1. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Послание к римлянам, глава 12, стих 21. «Не возвышай голоса твоего». Преподобный Антоний Великий. «Злоба злобы не уничтожает, но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу». Преподобный Пимен Великий. «Огонь маслом не тушат. Когда человек не мирен, то противоречие только раздражает его. Должно дать место гневу. А когда бурное состояние позатихнет и мир начнет водворяться в душе его, тогда можно и совет предложить, который гораздо вернее подействует и примется с большей любовью. Человека в гневе сущего не укоряйте, не обличайте и не спорьте с ним, а лучше оставьте его в покое». Преподобный Макарий Оптинский. «Лучше улыбкой пресечь раздражение, нежели свирепствовать неукротимо». Преподобный Ефрем Сирин.

0: станем укрощать гнев их своей кротостью и тихостью, ибо нет ничего сильнее ее, нет ничего могущественнее. Скажи нападающему на тебя, что я могу тебе сделать? Некто иной удерживает мою руку и язык мой. И эта мысль побудит и тебя, и его к благоразумию. Скажем же нашей душе, Бог нас уничижает ныне, Бог, удерживающий наши руки, не будем же храбриться, и да не будет для нас Бог менее людей досточтим. Святитель Иоанн Златоуст. Как выбрать момент для объяснения? С волнением ничего не говори, потому что зло добра не рождает. Но потерпи, пока помысл твой успокоится, и тогда скажешь мирно. Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн. Когда враг гнездится в душе, тогда надо более молчать, ибо тогда мы недостойны слова, которое есть дар слова ипостасного. Прогони врага, водвори мир в сердце, и тогда говори. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В случаях неприятных, породивших неприятные против других чувства, не следует ни говорить, ни действовать. Надо наперед успокоиться и совершенно исторгнуть из сердца неприятность, чтобы и следа ее не было. Больше ничего не требуется. Тогда и речь, и дело пойдут ладно. Можно тогда и сурово, и строго говорить, даже брончливо, и речь не произведет худого действия, ибо дух в ней будет не раздражительный, а мирный и любовный. Святитель Феофан Затворник. Вас оклеветали. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Евангелие от Луки, глава 6, стих 26. Не быль, как вода, а быль, как смола. Правда суда не боится. Все минется, одна правда останется. Русские пословицы. Худые слова лучше всего опровергать хорошими делами. Святитель Филарет, митрополит Московский. Когда услышишь, что о тебе говорят худо, тогда подумай, я дурно сделала, то ко мне и говорят худо, и помолись Богу, Господи, помоги мне исправиться. Архимандрит Феофан Новозерский. Праведное и неправедное поношение терпеть должно. Праведное, потому что заслужили мы сами себе это. Неправедное, потому что хотя и не виноваты в том, в чем поносят, но в другом согрешили. Святитель Тихон Задонский. Что тебе и до этого, когда сам Бог будет рассматривать твое дело, а не те, которые слышали клевету? Сам Бог был оклеветан и от сатаны, и от людей, и притом перед людьми, которых он наипаче любил. Мы не тогда должны скорбеть, когда слышим злословие о себе, но тогда, когда оно справедливо. Святитель Иоанн Златоуст. Если будем благословлять злословящих нас, то есть говорить о них доброе, этим возложим уже узду на уста наши. Преподобный Антоний Великий. Когда злословят тебя, смотри, не сделано ли тобою что-либо достойное злословие. А если не сделано, то злословие почитай улетающим дымом. Преподобный Нил Синайский. Когда мы резко говорим о других, то извиняем себя тем, что мы говорим просто, дружелюбно, от ревности ко благу. Если же слышим, что другой сказал что-либо против нас, тогда негодуем и возводим это до великих степеней клеветы. Слабый молится, чтобы его не клеветали, а мужественный молится, чтобы Бог помог ему других не клеветать, ни словесно, ни мысленно. Преподобный Амвросий Оптинский. «Такой-то похулил тебя, возненавидь не его, но хулу и подучившего к тому его демона. Если же ненавидишь похулившего тебя, то ты возненавидел человека и приступил заповедь, и что он сделал словом, то ты совершаешь делом. А если хранишь заповедь, то покажи к нему дело любви, и если в чем можешь, помоги ему, да отвратишь его от зла. Соответственно тому, как будешь молиться за оклеветавшего, Бог удостоверительно открывать будет истину о тебе соблазнившемся. Преподобный Максим Исповедник. Что ты пишешь о действиях против тебя сестер, желающих тебя очернить? Пусть будет правда, они делают неправду, а между тем неправда их соделывает в нас Божию правду. Понимаешь ли это? И Давид не велел убивать Семея, хулившего его, а сказал: «Оставьте Семея проклинать Давида». Бог велел ему проклинать Давида. Вторая книга Царств, глава 16, стих 10. И ты так поступай, говоря себе: «Бог велел им оскорблять меня, чтобы грехи мои простить». Преподобный Макарий Оптинский. Не следует добиваться человеческой правды. Ищи только правды Божией. Я даже доволен бываю, когда мнения обо мне расходятся, потому что, хотя это и неприятно для самолюбия, но полезно для спасения души. Преподобный Никон Оптинский. Если услышишь о ком-либо, что он укорял тебя, и он придет к тебе, ты не обличи его, но возвеселись с ним, яви лицо твое ему приятным, да обрящешь дерзновение в молитве твоей. Неизвестный старец из Отечника. Не можете простить обиду. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. К подобному себе человеку не имеет милосердия и молится о грехах своих, сам, будучи плотью, питает злобу. Кто очистит грехи его? Сирах, глава 28, стихи со 2 по 5. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Послание к римлянам, глава 12, стихи 17 по 19. «Тому тяжело, кто помнит зло. Вою, вою, а Господь с тобою». Русские пословицы. «Малодушен, не переносящий обид, малодушен, не переносящий искушений, он именно и есть посеянный на камни». Евангелие от Луки, глава 8, стих 6. Святитель Иоанн Златоуст. То самое, что ты страдаешь, есть признак, что душа твоя больна. Должен ты благодарен быть брату за то, что через него узнал ты ход болезни своей, и то, что ты от него потерпел, с любовью принять как целительное врачевство, посланное от самого Господа Иисуса. Если же ты не только не благодаришь, но оскорбляешься, восстаешь против, жалуешься и сплетаешь замыслы против него, то ты через то говоришь как бы Господу Иисусу: «Не хочу быть уврачеван тобою, не хочу принимать врачевства твои, хочу изгнить в ранах моих, хочу быть послушен бесам». Преподобный Зосима Палестинский.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередные главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.

Клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

С добрым утром, нового доброго дня, дорогие братья и сестры! Сотворим молитву Господу нашему, да благословит Создатель нас на добрые дела,

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети и сердце и уснимы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каш бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит.
ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков.
Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женеще слав, подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста,

0: Замечательный министр Илья Николаевич, библиотеки сейчас переживают такой период ренессанса. И это очень здорово, потому что действительно библиотеки многие годы были как законсервированы, что ли, а сейчас в них вкладываются, потому что видят в них как раз и интеллектуальное развитие общества. А поэтому существуют такие федеральные проекты, как вот был национальный проект, сейчас национальный проект «Семья», где библиотеки модернизируются, как раз помимо того, что они технически оснащаются, они еще и закупают традиционную книжную продукцию бумажного формата. И, конечно, она сейчас очень богата, очень красива, современна. И, так скажем, главное следить за качеством того, что ты покупаешь, да, за содержанием. И, конечно, все больше и больше людей от электронных, допустим, книг, да, обращаются к бумажным, что как бы нас радует. А наша задача уже библиотек сделать все для того, чтобы люди пришли к нам в библиотеку. А для этого вот разнообразные форматы мероприятий мы, так скажем, пытаемся внедрить, придумываем, организуем. Ну, все это, конечно, все мероприятия такие околокнижного формата. И сейчас, да, библиотека, она больше такой культурный, так скажем, центр. Но тот фундамент, то ядро именно, так скажем, архивной, да, вот этой вот деятельности, когда книги в библиотеке есть, это сердце библиотеки, эти фонды, которые есть в библиотеках, они никуда не делись, они есть, и в первую очередь библиотека работает с ними. Но в любом случае мы сейчас нашли вот это вот взаимодействие и новых технологий, компьютерных технологий, и бумажные традиционные книги, и оно просто друг друга дополняет. Если говорить, допустим, о библиотеке Белинского, то наш фонд составляет 2 миллиона документов. Помимо того, что мы это храним, мы сейчас это переводим и в цифровой формат, оцифровываем и делаем нашу электронную библиотеку Белинского, где можно с этими документами ознакомиться. А для того, чтобы это все оцифровать и это было в хорошем качестве, мы реставрируем эти издания и документы. Для этого у нас существует Центр реставрации и консервации. А также есть отдел редкой книги, где эти документы, допустим, законсервированные, хранятся в специальном, так скажем, помещении. Ну и, конечно, любой исследователь, который готовит диссертацию или просто хочет прикоснуться, так скажем, к истории, может обратиться и поработать вот с этими архивными документами. Поэтому, несмотря на то, что очень много форматов интересных сейчас проходит в библиотеке, и даже театр зашел, и кинопоказ библиотека показывает, то основная функция она остается, библиотечная услуга, она не утрачена, она есть в библиотеке, и она пользуется спросом. Мы вот, допустим, в библиотеке Белинского сейчас наблюдаем, наоборот, прирост молодежи, которая заинтересованно приходит и работает именно с книжными изданиями, что нас очень радует.
1: Вот как лично вы относитесь к тому, что на сегодняшний день бумажные книги используются все реже и реже, а все больше как-то в цифре или в аудиоформате?
0: Оно все взаимодополняемо. Наше же общество, оно очень разное. Кто-то воспринимает больше визуальный контент, кто-то аудио, а кто-то обращается именно к книге бумажной, потому что бумажная книга, она несет в себе совершенно другую информацию. И вот, как я уже говорила, молодежь возвращается к бумажной литературе, они с ней работают сейчас, и в тот же момент они могут и аудиокнигу слушать. Да, есть, вот, допустим, консервативные читатели, которые не приемлют электронное издание, а есть, наоборот, которые только слушают. Понимаете, вот у нас есть и электронная библиотека, и бумажная, и сказать, что какой-то идет перевес, здесь нет его, все равно в любом случае книговыдача идет больше бумажной. Бумажная литература, аудио — это как дополнение. И если вспомнить лет 20 назад, я помню, кто-то из ведущих деятелей библиотечной сферы говорил, что вот через 10 лет бумажная книга умрет, ее не будет. Но также говорили про радио, также говорили про телевидение, когда появился интернет. Но бумажная книга, она есть, она всегда будет.

0: Как вам кажется, сегодня изменилась ли роль библиотекаря, ну, скажем, за последние лет так 10-15? Раньше он обрабатывал книги, хранил их, выдавал, а теперь библиотекарь – это кто? Навигатор в мире технологий, психолог, организатор мероприятий?
1: Ну, современный библиотекарь, он должен, наверное, уметь все. Конечно, да, понимаете, профессия библиотекаря, она очень разнообразна, но тем самым она и интересна. Вот, допустим, мы большая библиотека Белинского, и у нас все равно функционал, он разделен. Есть, конечно, хранители книжного фонда, есть те, кто работает на абонементе, каждый отвечает за свое направление. А если мы берем, допустим, муниципальную библиотеку, то там библиотекарь должен, помимо того, что знать фонд и работать с фондом, уметь выдавать литературу, дальше уметь подбирать литературу по вкусу читателя. Ну, я не знаю, тут да, и тут, наверное, можно быть даже в какой-то степени психологом, потому что ты должен угодить читателю, выполнить его запрос для того, чтобы он ушел удовлетворенным. И в то же время ты должен быть организатором массовых мероприятий, и педагогом ты должен, потому что, чтобы провести массовое мероприятие или просто библиотечное какое-то занятие, ты должен обладать некими знаниями и организаторскими способностями. Поэтому, конечно, современный библиотекарь, он такой многогранный, что ли, человек. И вот совсем недавно был принят профессиональный стандарт библиотекаря, где как раз эти функции, они тоже и прописаны, что ты должен и знать фонд, и выдавать литературу, и все вот эти вот основные функции знать и с ними работать, выполнять их. Но в то же время ты должен уметь привлекать нового читателя и уметь к нему применить какие-то вот такие свои, я не знаю, скрытые способности для того, чтобы этого читателя оставить в библиотеке, чтобы он стал регулярно приходить не только на мероприятия, но и за литературой. Поэтому и в интерьерах библиотек встраиваются совсем не библиотечные форматы, как кофейни, вот вы говорили, там, кофейни, зоны отдыха, уже нет каких-то вот таких читальных залов, как были раньше, а это, допустим, тихие места, где наш пользователь библиотеки может прийти и почитать, и пообщаться, и что-то какие-то свои дела поделать, и даже поработать.
0: Вот на примере вашей библиотеки, как вы адаптируетесь к молодой аудитории, для которой важно клиповое мышление, короткие тексты, какие-то короткие ролики? То есть информация должна быть изложена максимально сжато, четко и понятно, чего не скажешь порой про книги. Вот как вы боретесь за молодую аудиторию?
1: Ну, во-первых, мы запустили новый сайт библиотеки. Он совершенно другой, он соответствует как раз вот этому визуальному мышлению нашего населения. Он работает в один клик. Это тоже немаловажно, потому что современный читатель, он должен не проходить большой путь для того, чтобы найти нужную себе информацию или узнать о мероприятии, или найти книгу. Поэтому в первую очередь это сайт для привлечения внимания и для предоставления услуги. Дальше, конечно же, у нас есть госпаблик. А госпаблик у нас сейчас тоже достаточно очень оперативно работает. И если посмотреть на афиши, которые сейчас там опубликованы, они точно так же очень грамотно визуально оформлены, которые привлекают внимание и точно работают над тем, чтобы человек запомнил нужную ему информацию. Какое будет проходить мероприятие, когда оно будет проходить мероприятие, либо предоставление данной услуги. Вот это тоже важный фактор. А внутри библиотеки, когда мы заходим в библиотеку, мы тоже стараемся поменять пространство, сделать его более удобным и комфортным, потому что наш современный читатель хочет приходить в симпатичное пространство, комфортное, чтобы были пуфики, дополнительные кресла, маленькие столики, вот это у нас уже появилось. Мы обновляем читальный зал, это все визуально улучшает качество обслуживания. У нас скоро появится небольшое кафе, место для перекусов, это тоже важно, и это обеспечивает дополнительное увеличение читателей. Доброжелательные сотрудники, которые у нас в библиотеке присутствуют, улыбаются, встречают, на все вопросы отвечают. Это тоже очень важно. Поэтому поток молодых читателей, еще раз повторю, у нас он присутствует. но и формы мероприятий. Мы ввели такие, как у нас появился свой небольшой театр, уже были первые показы спектаклей, у нас появился комикс-центр. Это тоже молодежь это все изучает, видит, приходит, им нравится, и они начинают посещать библиотеку. Ну и, конечно, «Библионочь». «Библионочь» как раз это тот формат мероприятия, который когда-то был придуман как инновационный, совершенно, так скажем, не приближенный к библиотеке, когда зашли совершенно новые инстанции в библиотеку для того, чтобы показать, как-то раскрыть возможности. До сих пор он очень хорошо воспринимается молодежью, они приходят, им нравится у нас, и они остаются нашими читателями.
0: Ну и про новые технологии, конечно, давайте тоже спрошу. Вот, например, искусственный интеллект, VR-туры по литературным местам, ну и так далее, и так далее. Какие новые технологии вы, может быть, уже успели внедрить в свою работу?
1: Ну, в нашей Свердловской области новые технологии уже давно внедрились. У нас в библиотеках есть и роботы, и VR-очки есть, и 3D-принтеры есть. Конкретно, если говорить о библиотеке Белинского, в прошлом году мы сделали тоже такой прорыв. Мы внедрили систему электронной книговыдачи через RFID-метки. У нас открыт абонемент художественной литературы. И спустя много-много лет библиотека Белинского снова начала выдавать литературу домой, потому что раньше литература была доступна только в читальных залах, а вот абонемент художественной литературы позволяет забрать книгу домой. Но с помощью вот такой вот системы самообслуживания у нас новые читательские билеты, и благодаря новому читательскому билету ты можешь через специальный библиотечный киоск попасть в свой личный кабинет, где ты можешь оформить книгу. Да? Взял книгу, это знаете, как в магазине самообслуживания, взял продукты, положил сам на весы, там все, значит, уже считалось. Точно так же здесь. Взял книгу, положил на библиотечный киоск, приложил свой читательский билет, и ты увидел свой личный кабинет и книгу в этом личном кабинете. Ты ее без уже помощи библиотекаря можешь забрать домой, она у тебя автоматически появилась в своем личном кабинете. Точно так же сдать эту книгу можно. Это большой шаг, очень такой серьезный, интересный, инновационный, что позволяет также сделать более комфортным обслуживание. Ну и, конечно, это оцифровка, которая у нас тоже благодаря ей ты можешь удаленно воспользоваться литературой в библиотеке, которая отсканирована. Искусственный интеллект, он сейчас еще только на стадии проработки. В библиотечном сообществе с ним начинают работать, но очень осторожно. Мы в этом году вошли в группу, которая была создана, по России, как такая... первое, что ли, которое еще пытается делать первые шаги по освоению и внедрению в библиотечную деятельность искусственного интеллекта, поэтому посмотрим, что получится. Пока, конечно, мы его сильно не допускаем, до процессов библиотечных, потому что они все-таки достаточно структурированные, это архивные документы, нам не хочется, чтобы что-то где-то как-то вот искажалось и было потом, запутано. Поэтому мы очень аккуратно сначала изучаем, потом внедряем.
0: Ну и как вывод и завершение сегодняшнего интересного разговора, вот зачем современному человеку сегодня идти в библиотеку? Что там можно найти интересного?
1: Знаете, как бы не банально звучало, книги, они интересны, они помогают тебе развиваться, они помогают тебе научиться мыслить, принимать самостоятельные решения, они помогают в твоем саморазвитии, воспринимать мир ярко и красочно, думать, фантазировать, это все книги. И неважно, книги это будут бумажные, бумажные, у них своя роль и своя функция, и своя, методика развивать это, но и электронные в том числе. А в библиотеках свои электронные базы данных, они закрытые, поэтому закрытые и доступны только для читателей библиотеки, конечно, поэтому важно этим воспользоваться. Ну и те мероприятия, это же интересные, уникальные встречи с писателями, с авторами — с людьми, которые хорошо разбираются в литературе не только в современной, но и в классике. А сейчас еще происходят такие, не знаю, тандемы, когда и гастрономия подключается к этому, и мода подключается. И вот такие вот тандемы яркие, интересные, и все это привязано к литературе. Это что-то, ну, нереально интересное. У нас большие залы собирают многие спикеры. Это все можно увидеть на сайте библиотеки, все афиши есть. Поэтому библиотека — это что-то особенное сейчас, где есть и тишина, и свобода, и возможность, так скажем, да, ну, насытиться интеллектуально. Поэтому библиотека, она всегда открыта для читателей. И, конечно, у библиотеки есть тот большой, так скажем, объем доверия среди жителей, что к нам приходит, ну, так скажем, отдохнуть душой.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находилась директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки Белинского города Екатеринбурга Ольга Анатольевна Титова. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, доброе утро! Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Идет неделя восьмая по Пасхе, день Святой Троицы, Пятидесятница. Любой церковный праздник прежде всего переживается в общей молитве. В ней человек входит в пространство Церкви, где соединяется с другими и со Христом. Центр этого единения – божественная литургия, на которой совершается таинство Евхаристии, и, приобщаясь телу и крови Христовым, человек становится с Ним единым целым и не поддается и не укладывается это в привычные категории. Речь идет о реальности, которая глубже и больше того, что только можно описать словами. Поэтому начало дня на Троицу – это участие в божественной литургии и причащение святых Христовых тайн. Нужно сказать, что на праздник Троицы мы не расходимся после литургии, потому что к ней присоединяется еще и служба вечерняя. Во время молитв мы впервые после Пасхи встаем на колени. С этого момента в церкви возобновляется совершение земных поклонов. Дорогие братья и сестры, с праздником, днем рождения Святой Церкви, днем Святой Троицы. С вами сегодня ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Людмила Пенигина. Церковь сегодня вспоминает память святых отцов семи Вселенских соборов. 303 год. Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины. 249-251 год. Преподобного Макария Алтайского. 1847 год. Праведного Иоанна Кармянского. 1917 год. Мучеников Симеона, Исаака и Фактисия, 4 век. Мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. Мучеников Давида и Теречана. Отроков, 693-й, грузинские святые. А также святого Михаила Виноградова, исповедника пресвитера, 1932 год. Священномученика Василия Крылова пресвитера, 1942 год. Дорогие наши слушатели, познакомьтесь с нашим вещательным днем до 18 часов. В 9 часов 10 минут слушайте православный календарь, ведет его священник Михаил Кудрявцев. В 9:25 чтение Псалтыри, слушайте 20-ю кафизму. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 30 минут «Духовное слово», книга «Душевный лекарь», святые отцы мирянам. В 11 часов 5 минут «Звучащая книга», Иван Ложечников, исторический роман «Ледяной дом». Дорогие наши слушатели, братья и сестры, обращаем ваше внимание, что сегодня прямая трансляция Божественной литургии начнется из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Начало ее в 11 часов 30 минут. В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», евангельские чтения для детей. В 13:40 программа «С нами Бог», Троицкая суббота, Пятидесятница, программа священника Максима Курленко. На беседы о вечном мы приглашаем вас в 14 часов 20 минут. Вы слушаете наши беседы с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Тема сегодняшней беседы называется «Кто есть воцерковленный человек?». В 15:30 цикл Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». В повторе православный календарь слушайте в 15:50, в 16 часов 5 минут – «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым, «Ответы на вопросы», повтор от вторника. Передача подготовлена Полиной Митрофановой. В 17 часов 20 минут, вспоминая 81-ю годовщину Великой Победы, вторая часть беседы с заслуженным художником России, скульптором Валентиной Соколовой.
И в 17:57, уважаемые слушатели, вашему вниманию анонс вечерних программ на сегодняшнее воскресенье, 31 мая, с 18 часов до 0 часов 20 минут. И слово святого Василия Великого. «Зависть есть скорбь о благополучии ближнего. Поэтому у завистливого никогда нет недостатка в печалях и огорчениях. Урожай ли на поле у ближнего, дом ли изобилует всеми житейскими потребностями, или радости у ближнего? Все это пища болезни и приращение скорби для завистливого. Грустно, что завистливый не ищет никакого врачества, избавляющего его от страданий, хотя Священное Писание полны целительными средствами. Напротив, он ждет одного утешения в бедствии – это видеть падение кого-либо из возбуждающих его зависть. Один предел ненависти – видеть, что внушавший зависть из счастливого стал несчастливым, и возбуждавший соревнование стал жалким. Что же может быть пагубнее этой болезни? Да избавит Господь всех нас от демона сего, заразившего ядом своим сердце наше. Из слова святого Василия Великого в наставлении дня.

0: Новости.
1: Здравствуйте. С 3 по 8 июня пройдет Великорецкий крестный ход. Это один из самых продолжительных крестных ходов в России. За 5 дней пути паломники проходят более 150 километров. Поэтому каждый паломник, собирающийся принять участие в крестном ходе, должен помнить, что крестный ход – это церковное богослужение, сопряженное с определенными трудностями, и все его участники возлагают на себя определенные обязанности. Напомню, обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки Великой. Отсюда пошло название «Великорецкий». Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, а затем Кировым. В 1935 году при разрушении кафедрального собора чудотворная икона была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930-х годах и официально восстановлен в 1989-м. Теперь вместо утраченной иконы верующие несут один из ее списков. В 2000 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II присвоил ходу статус всероссийского. Крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в храмах Великорецкого подворья Трифонова мужского монастыря села Великорецкое. Крестный ход начнется 3 июня от Успенского собора города Кирова и пройдет через поселок Макарье, села Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово и другие. Конечный пункт – село Великорецкое, где совершаются молебны в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются обратно через село Медяны и поселок Мурыгино и 8 июня прибывают в Киров. Тысячи паломников из разных городов и сел России проходят 180-километровый путь. На богослужение в Великорецком собираются более 50 тысяч человек. В 2015 году впервые весь путь с паломниками крестного хода от Кирова до села Великорецкого прошел митрополит Вятский и Слободской Марк. В 2017 году Великорецкий крестный ход возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ну и к другим сообщениям выпуска. Подарок от святителя Николая Чудотворца. Курганово доставлен купол для часовни во имя святого Александра Невского. Событие произошло накануне праздника – дня перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в итальянский город Бари. В этот день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в храме во имя святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийских в селе Курганово. Торжественное богослужение, красивое песнопение и соборная молитва во главе с правящим архиереем радостью отразились не только в сердце каждого присутствующего в храме, но и были услышаны на небесах. Буквально сразу после вечернего праздничного богослужения, которое совершил правящий архиерей, неожиданно пришло сообщение, что изготовлен купол для часовни Александра Невского и доставка запланирована на 22 мая, рассказал настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца села Курганово отец Павел Поздин. Это радостно известие мы восприняли как явное участие и помощь покровителя нашего храма, святителя Николая Чудотворца, а изготовленный купол – как видимый дар в этот праздничный день. Действующая часовня построена на историческом месте бывшей часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского в благодарность императору Александру II в честь его небесного покровителя за отмену крепостного права. В начале 2010 года начатое строительство часовни завершить не удалось, поэтому пошли разрушительные процессы. Купол проржавел, вода стала просачиваться, штукатурка отваливаться. По зову сердца в 2025 году откликнулся добрый человек и решил помочь в реставрации часовни во имя Александра Невского, как символа нашего единства и мощи, к которому мы сегодня особо обращаем свои молитвы о защите нашего Отечества. Прошло более 9 месяцев, как купол заказали, шла работа. Но сроки готовности не были установлены. Изготовление купола выполнялось за пожертвование. Теперь память о праздничном богослужении и встрече с владыкой останется в сердцах прихожан на всю жизнь, а летопись храма пополнится еще одним чудесным событием – о помощи святителя Николая. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Дорогие братья и сестры, сегодня 31 мая по новому стилю или 18 по старому. И сегодня совершается память святых отцов семи вселенских соборов, мучеников III века Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины, мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Ефросинии, Матроны и Иулии, пострадавших в самом начале IV века, мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия, также IV века, мучеников Ираклия, Павлина и Венедима, мучеников VII века Давида и Таричана, преподобного Макария Алтайского, подвижника XIX века, святых XX века, священномученика Михаила Виноградова, исповедника, и священномученика Василия Крылова, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы будем говорить о преподобном Макарии Алтайском. Не стоит его путать со святителем Макарием Алтайским, бывшим преемником преподобного, и память которого мы совершали 29 февраля. Архимандрит Макарий, в миру Михаил Яковлевич Глухарев, был первым миссионером Русской Православной Церкви в Горном Алтае. Михаил Глухарев родился 8 ноября 1792 года в семье священника города Вязьмы Смоленской губернии. Первоначальное и очень хорошее образование Михаил получил от отца. При такой подготовке его сразу определили в III класс духовного училища при Предтеченском монастыре Вязьмы. За отличные успехи Михаил Глухарев из Вяземского духовного училища был переведен в Смоленскую духовную семинарию, после успешного окончания которой в 1813 году определен учителем в Смоленское духовное училище. Через год его, как лучшего воспитанника семинарии, направили в только что открывшуюся Санкт-Петербургскую духовную академию, ректором которой был святитель Филарет Дроздов, впоследствии митрополит Московский. Михаил Глухарев был принят сразу на второй курс академии. Его глубокие знания резко отличали его среди сокурсников. Был он замечен и ректором академии, так что святитель всю жизнь был духовным наставником и покровителем отца Макария. На 27-м году жизни, 24 июня 1818 года, Михаил был пострижен в монашество в домовой архиерейской церкви, получив имя Макарий. Затем практически сразу рукоположен в иеромонахи. В 1821 году отец Макарий был возведен в сан игумена, затем архимандрита и получил в управление Костромской Богоявленский монастырь, но уже в конце 25 года был уволен на покой в Киевскую лавру с магистерским окладом. На тот момент здоровье отца архимандрита было подорвано так, что он уже не мог продолжать деятельность на своем прежнем поприще. В 1826 году он по своему желанию переводится в Глинскую Богородицкую пустынь, что в Курской епархии. В Глинской пустыне архимандрит Макарий перевел на русский язык «Лествицу», «Беседы святителя Григория Двоеслова» и «Исповедь блаженного Августина». По благословению митрополита Московского Филарета архимандрит Макарий подал прошение в Священный Синод о желании быть миссионером на Алтае, обращать в православие живущие там тюркские народы. Как Синод, так и светские власти удовлетворили эту просьбу, и 27 мая 1829 года предписали отцу Макарию ехать миссионером в Сибирь. В Тобольске преподобный и два его помощника получили миссионерские паспорта. С общего согласия у них было образовано братство, один из пунктов которого гласил: «Желаем, да будет у нас все общее – деньги, пища, одеяния, книги и прочие вещи, и сия мера да будет для нас удобной в стремлении к единодушию». Для участия в миссионерской деятельности требования к подвижникам были очень высокие. Они должны были владеть глубокими знаниями христианского вероучения, свободно говорить на чужом языке, быть знакомыми с медициной, педагогикой, разбираться в естественных и сельскохозяйственных науках. Архимандрит Макарий был назначен в Бийский округ, населенный язычниками-телеутами. В августе 1830 года, получив походную церковь, 990 рублей ассигнациями на проезд и содержание, с двумя семинаристами отец Макарий отправился из Тобольска в Бийск, где остановился в доме бийского священника Петра Синкина. До прибытия преподобного на Алтай приходскими священниками было крещено не более 300 язычников, поэтому почти все жители Бийского и Кузнецкого округов были язычниками. Проповедь преподобного Макария для кочевых татар, калмыков и телеутов Кузнецкого округа продолжалась 13 лет и 8 месяцев. Всего преподобный окрестил около 700 взрослых и столько же детей. Поражает, как страдающий телесными недугами, отец Макарий переносил длительные переходы и переправы через горные реки, как он переносил лишения страннической жизни, исполняя свой пастырский долг, оглашая, крестя, навещая духовных чад. А ведь мысли его были заняты тем, как обучить грамоте коренные народы Алтая. Иначе они не могли вникнуть в смысл его проповедей, участвовать в богослужениях. Так была начата огромная исследовательская работа по созданию алтайской письменности, разговорника и словаря объемом в 3000 слов. Основой этой письменности был русский алфавит. Грамоте и письму алтайцы обучались в миссионерской школе в селе Улала при главном стане миссии. Первый период миссионерской деятельности отца Макария был самым трудным. Отец Макарий понимал, что в первые годы новокрещенные нуждаются во всесторонней помощи и не могут быть предоставлены самим себе. Эту идею он и стал проводить в жизнь в миссии. Он строил для новокрещенных дома, приобретал скот, земледельческие орудия труда, семена зерновых культур для посева, словом, все, что необходимо было для оседлого образа жизни. На эти нужды он расходовал свой магистерский оклад. Кроме того, преподобный первым из сибирских миссионеров стал применять положение Государственного совета от 17 июня 1836 года о льготах инородцам, принимающим святое крещение. Согласно ему, новокрещенные освобождались от всяких податей и повинностей на 3 года после крещения. При Улалинском стане была учреждена женская община, впоследствии преобразовавшаяся в женский монастырь. Таким образом, за годы служения на Алтае, со дня основания Алтайской духовной миссии по 4 июля 1844 года, были заложены основы деятельности миссии на полвека вперед. В 1844 году архимандрит Макарий был уволен из миссии и определен настоятелем Болховского Троицкого Оптина монастыря, куда и отбыл 4 июля. Скончался преподобный 18 мая 1847 года в Болховском монастыре и был похоронен в монастырском соборном храме по правую сторону от алтаря. Преподобный отче Макарий, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слышали православный календарь. Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых на сегодняшний воскресный день, 31 мая.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, и на него уповах, повянуй люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познал сей сему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятоструннем пою Тебе, дающему спасение царе.

же прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словесех Своих, и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая, и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени. Отверзаешь эту руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих, и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух Его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления Его. Блажен Ему же Бог Иаковль, помощник Его, упование Его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем, и обязуй сокрушение их. И считай множество звезд, и всем им имена нарицай. Вери Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не с числа. Приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его, и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли до скорости.

течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, противу лица мраза Его кто постоит, после слова Свое и истает я, тыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века, повеление положи и не мимо идет, хвалите Господа от земли, змееви и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно, и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуется о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях Своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах Своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоостры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, посох овцы отца моего, руцы мои сотвористи орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, из идов встретения иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему. Елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клялся, аще же лже клялся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайный ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню». Помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси. И смертью своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие наши слушатели, в нашем эфире звучала 20-я кафизма из Псалтыри. Кафизму эту читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. В день основания города 27 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил заупокойную литию у могилы императора Петра I в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в сослужении настоятеля архимандрита Александра Федорова и клириков собора. Среди молящихся были епископ Кронштадтский Вениамин, полпред президента Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Петровский. 323 года – это целая эпоха, огромный исторический путь, наполненный разными страницами, славными и трагическими, сказал в частности владыка в приветствии. Были великие свершения имперского периода, когда город строился как столица Отечества, культурный, военный и духовный центр России. Были трагические страницы революционного времени и блокады Ленинграда, когда, несмотря на тяжелейшие испытания, жители находили в себе немыслимые по человеческим меркам силы для жизни и труда, выстояли и победили. Город всегда находил силы возрождаться, потому что дух его жителей, укрепляемый верой в Бога и любовью к Отечеству, никогда не угасал, продолжал архипастырь. Мы гордимся историей Санкт-Петербурга и столичным имперским периодом, и временем, когда он назывался Ленинградом, и тем, что переживаем сегодня. Мы свидетели новых страниц его истории, сохранения и передачи традиций, созидания и поступательного развития. Конечно, важны видимые успехи, экономический подъем, масштабное строительство, развитие инфраструктуры. Город является современным, динамично развивающимся мегаполисом, где хочется жить и трудиться. Эти успехи, безусловно, связаны с плодотворной работой губернатора Александра Дмитриевича Беглова и его команды. Что не менее важно, Санкт-Петербург развивается и в духовном отношении. Возрождаются порушенные святыни, возводятся величественные храмы, люди приобщаются к живому источнику православной веры. Укрепляются нравственные идеалы, ведется духовно-патриотическая работа с молодежью, с теми, кому будет передан этот прекрасный город. А передать им надо не просто здание, а живую традицию. Так было всегда. Поколения сменяли поколения, они передавали детям и внукам самое дорогое и лучшее. А лучшее в судьбе города – это что? В первую очередь, это духовная сила его жителей, внутренний огонь. Те добрые качества, которые здесь воспитываются и прививаются тем, кто тут родился и кто тут живет, завершил приветствие правящий архиерей. Гробницы императора Петра I были возложены цветы, митрополит Варсонофий положил букет белых роз. Александр Беглов и Игорь Руденя поздравили архимандрита Александра Федорова с днем рождения. Владыка осмотрел экспозицию «Память поколения 330 лет военно-морскому флоту и 120 лет подводному флоту России» в президентской библиотеке. Правящий архиерей и члены правительства также возложили цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади. Ко дню основания Санкт-Петербурга молодежный хор Казанского кафедрального собора под управлением Маргариты Галечик и губернаторский симфонический оркестр исполнили гимн великому городу, музыка Рингольда Глиера, слова Олега Чупрова, и представили клип, снятый совместно с киностудией «Ленфильм» при содействии епархиального отдела по делам молодежи. Автор идеи – протоиерей Константин Головацкий, режиссер Кристина Голубева, оператор-постановщик Наталья Мамаева. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь. Это были новости Санкт-Петербургской митрополии.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня в день Пресвятой Животворящей Троицы на Божественной Литургии в православных храмах читается 27-е зачало Евангелия от Иоанна. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, и чрево потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав все слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника, произнесенной им в этот праздничный день. «Экономия нашего спасения совершилась. Действия всех лиц Пресвятой Троицы всем деле отныне вступили в силу. Чему быть благоволил Бог Отец, что исполнил в себе Сын Божий, то присвоить верующим снишел ныне Дух Святый. Ибо спасение наше по прозрению Бога Отца во святыне Духа, в послушании и кроплении крови Иисус Христовы. Того ради крещаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа, образуясь блюсти вся и лика заповедал Господь. Не исповедующие Пресвятой Троицы не могут иметь части в спасительных действиях лиц ее и, следовательно, получить спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной, предавшей нам исповедание о себе. Отче Вседержителю, Слове и Душе, треми соединяемой во ипостасях естество, пресущественне и пребожественне, в Тя крестихуемся и Тя благословим во вся веки».

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Добрые дела. От чего рождается радость? Радость человеку — благотворительность его. Книга притчи Соломона, глава 19, стих 22. Кто открывает руку, тот бывает весел, а преступники вконец погибнут. Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек. Сирах, глава 40, стихи 14 и 17. Блаженнее давать, нежели принимать. Деяния, глава 20, стих 35. Что людям радеешь, то и сам добудешь. Добро сотворить, себя увеселить. Праведен муж, весь день ликует. Доброму человеку, что день, то и праздник. Русские пословицы. Если мы что помышляем и делаем ради Бога и во славу Божию, то сие не вводит нас в уныние, но исполняет неизреченной радостью, все сердце обвеселяющее и все чувства сладко погружающие в тишину примирную. Монах Георгий Стратоник, затворник Задонский. В ином храме, куда ни глянь, свечи горят. Так, когда сердце питает доброе расположение, оно полно бывает ярко горящих свечей, и с неба видных, и привлекающих божеское благоволение. Святитель Феофан Затворник. Быть добрым — значит быть счастливым. Страстотерпится царица Александра. Случай сделать добро кому-либо — есть милость Божия к нам, поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другим. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе, чувствуешь, что так и нужно делать, хочется еще и еще делать добро. После этого будешь искать, как бы еще кого обласкать, утешить, ободрить. А потом в сердце такого человека вселится сам Господь, по словам «Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Святой праведный Алексей Мичев. Делая добро, человек чувствует радость. Делая грех, страдает. Чем больше добра делает человек, тем больше он радуется. Чем больше делает зла, тем сильнее страдает его душа. Тот, кто что-то берет, принимает радость человеческую. Тот, кто дает, приемлет божественную радость. Старец Паисий Святогорец. Человек добрый умом укрепляет и утешает прежде всего самого себя. И это совсем не эгоизм, как некоторые несправедливо утверждают. Нет, это истинное выражение бескорыстного добра, когда оно несет высшую духовную радость тому, кто его делает. Добро истинное всегда глубоко и чисто утешает того, кто соединяет с ним свою душу. Нельзя не радоваться, выйдя из мрачного подземелья на солнце, к чистой зелени и благоуханию.

по себе самое простое и последнее, но когда оно творится единственно для благоугождения Богу и во славу Его, тогда оно бывает несравненно ценнее в очах Божиих, нежели многие другие высокие, славные и величайшие дела, совершаемые не с этой целью. Преподобный Никодим Святогорец. Без Божией благодати мы ничего доброго не можем ни помыслить, ни сделать, а благодать Божия не подается самоуверенным и надеющимся на свои силы. Святитель Феофан Затворник. Не всякий, делающий что-либо благое, делает благоугодное Богу. И скажу вам, как это бывает. Случается, что кто-нибудь находит сироту, убогую и красивую собою. Она нравится ему по красоте своей, и он берет ее и воспитывает как сироту убогую, но вместе как и красивую собою. Вот это и воля Божия благая, но не благоугодная. А благоугодная та, когда кто оказывает милость не по какому-нибудь побуждению человеческому, но ради самого добра, из одного сострадания. Это благоугодно Богу. Совершенная же воля Божия есть та, когда кто творит милостыню не со скупостью, не с леностью, не с понуждением, но со всей силой и всем произволением, подавая так, как будто бы принимал сам, и так благодетельствуя, как будто бы сам принимал благодеяние. Тогда исполняется совершенная воля Божия. Преподобный Дорофей Палестинский. Творить дела любви, исполнять закон Христов, не так-то просто. Да, этому надо учиться, этого надо хотеть. Надо только в делах любви к ближнему увидеть и почувствовать возможность преображения души своей, возможность спасения. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Ты думаешь, добро-то делать легко, всякое доброе дело трудно. Старец Исидор Гефсиманский. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим, сном, покоем и тому подобным. Старец Паисий Святогорец. Надобно делать добро, но не думать, что мы оное делаем, а паче и того, будто своею силою. Всегда мы найдем недостаток и далекость от совершенства в наших деланиях. Со смирением и малые дела Господь приемлет, а без смирения и большие исправления Ему не угодны, что видим на фарисее. Преподобный Макарий Оптинский. Доброе дело не есть всякое доброе дело, а лишь такое, которое делается ради Бога. Внешность дела не есть сущность, Бог зрит на сердце. Как должны мы смиряться, видя, что ко всякому нашему делу примешивается страсть? Грех, прикрытый личиною добра, подкрадывается и повреждает души, не поверяющих себя Евангелием. Евангельское добро требует самоотвержения, отречения от своей воли и разума. Преподобный Никон Оптинский. Зачем творить дела милосердия? Блажен, кто печется о нищем и убогом, в день лютый избавит его Господь. Псалом 40, стих 2. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34, 35, 36 и 40. «Просит убогий, а подаешь Богу. Милостивому человеку и Бог подает,

0: русские пословицы. «Милости Божией ищи себе милостями к ближним» — святитель Григорий Богослов. «Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на небе» — святитель Григорий Двоеслов. «Бедный может быть жив и без того, чего просит, но дающий ему, без того, чтобы быть по возможности милостивым, не может быть жив или спастись. Ибо если не хочет умилосердиться над подобным себе по природе, то как просит Бога, чтобы он умилосердился над ним?» Преподобный Петр Дамаскин. «Вода имеет свойство отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные. И мы часто нуждаемся в милосердии и каждый день взываем к Богу: «По великой милости Твоей помилуй нас» — Псалом 50. Но наперед мы сами начнем дела милосердия, или лучше сказать, не мы начнем сами, но сам Бог уже явит милость свою к нам. Будем же, возлюбленные, хотя бы позади следовать за Ним. Не уделять от своего имущества есть хищение» — святитель Иоанн Златоуст. «Как зло делать, так и добро не делать — грех есть. Как будешь просить с прочими в церкви, подай, Господи, когда сам не подаешь нищим, а можешь это делать» — святитель Тихон Задонский. «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерден, ибо этот добродетель особенно подражает Богу и уподобляет Ему человека. Иной подает милостыню для того, чтобы благословилось поле его, и Бог благословляет его поле, и он достигает своей цели. Другой подает милостыню для того, чтобы спасся его корабль, и Бог спасает корабль его. Иной подает ее за детей своих, и Бог спасает и хранит детей его. Другой подает ее для того, чтобы прославиться, и Бог прославляет его. Ибо Бог не отвергает никого, но каждому подает то, чего он желает, если только это не вредит душе его. Но все эти уже получили награду свою, и Бог ничего не должен им, потому что они ничего не искали себе у него, и цель, которая была у них в виду, не имела отношения к их душевной пользе. Иной подаст милостыню для того, чтобы избавиться от будущего мучения. Этот подает ее для пользы души своей. Этот подает ради Бога. Однако же и он не таков, как хочет Бог, ибо он еще находится в состоянии раба, а раб недобровольно исполняет волю господина своего, но боясь быть наказанным. Мы должны подавать милостыню ради самого добра, сострадая друг другу, как своим членам, и так угождать другим, как бы мы сами принимали от них услуги. Разумно служащий служит для того, чтобы приобрести милостивое сердце, чтобы приобрести чувство сострадания. Преподобный Дорофей Палестинский. «Держи также в сердце своем такое чувство: все доброе тобою совершаемое ты делаешь не для того, чтобы заслужить венец у Господа, стать у него на первом плане, ибо у тебя тогда будет всегда опасность вообразить, что ты, кажется, уже достаточно потрудился и заслужил награды, но для того, чтобы не огорчить Господа, твоего благодетеля, должен трудиться для спасения души» — священномученик Арсений Жидановский, епископ Серпуховской. «Те, кто просят сейчас помощи нашей, виноваты и испуганно глядя на нас, зарабатывают нам своим нелегким нищенским трудом Царство Небесное. Так не пройдем же мимо протянутых к нам рук, мимо страждущих, болью и горем исполненных глаз, мимо ближнего нашего. Не пройдем, дорогие мои, мимо своего спасения. Не пройдем мимо самого Христа, который в образе каждого нуждающегося в нашей помощи призывает нас на вечерю любви. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Помогать другим должны люди с достатком. Все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, которое имела. Евангелие от Луки, глава 21, стих 4. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 8. «Добрым словом и бездольный богат. Доброе слово сказать, посошок в руку дать. Доброе слово человеку, что дождь в засуху». Русские пословицы. Важность милостыни измеряется не количеством поданного, но расположением подающего. Святитель Иоанн Златоуст. Нет почти ни одного бедного, который мог бы по праву уклоняться от исполнения долга милостыни. Святитель Григорий Богослов. Какие способы дал тебе Господь, те и употреби в помощь бедному, чтобы не быть нам осужденными в недостатке любви и в немилосердии. Преподобный Ефрем Сирин. Не имеешь денег, но имеешь хотение. Отрекись от них и посредством их совершай благое. Не можешь благотворить рукою телесную, благотвори правым произволением. Если согрешит против тебя брат твой, оставь ему по слову Господню. Евангелие от Луки, глава 17, стих 3. И это составит для тебя великую милостыню. Великое дело, если кто, имея деньги, подает убогим. Миловать же ближних в согрешениях их настолько значимее для получения прощения грехов, насколько душа по естеству своему честнее тела. Преподобный Марк Подвижник. Никто не может сказать: «Я нищ, и мне не из чего подавать милостыню». Можешь словом утешить брата своего, так окажи ему милосердие словом и услышь сказанное: «Слово благое больше даяния». Сирах, глава 18, стих 17. Если же и словом не можешь помочь ему, то можешь, когда огорчится на тебя брат твой, оказать ему милость и потерпеть во время его смущения, видя его искушаемым от общего врага. И вместо того, чтобы сказать ему одно слово и тем более смутить его, ты можешь промолчать. Этим окажешь ему милость, избавляя его от врага. Преподобный Дорофей Палестинский. Если у тебя в пищу остается один хлеб, но стоит у дверей просящий, то принеси из кладовой и этот один хлеб, и, положив на руки, воздень к небу, скажи такое жалобное и вместе благопризнательное слово. Один у меня хлеб, который видишь ты, Господи, и опасность очевидна, но заповедь твою предпочитаю себе, и из малого даю алчущему брату. Подай и ты бедствующему рабу. Святитель Василий Великий. Гораздо дороже милостыня духовная. Она состоит в том, что человек вместо осуждения ближних жалеет их, прощает им их грехи и недостатки и просит Бога простить их. Игумен Никон Воробьев. У англичан есть такая пословица: «Charity begins at home». По-русски «милосердие начинается дома». Иногда мы ищем добрых дел на стороне, проявляем сердечность и участие к тем, кого видим в первый раз. И это неплохо, но лакмусовой бумажкой, по которой можно тотчас определить качественность совершаемого добра, служит наше отношение к домашним. Как трудно, оказывается, постоянно творить добро тем, кто живет с нами бок о бок. научись жить дома так, чтобы ни у кого из домашних не возникало ни огорчения, ни обиды на тебя. Вот это добро. Будь для них как мягкий воск, на котором отпечатлеваются все их разумные веления, просьбы и желания. Вот это добро. Будь как солнышко, чтобы каждого согреть, умягчить, ободрить, окрылить. Вот это добро. Почувствовав вкус к свершению маленького добра, мы мало-помалу начнем забывать о своем плохом настроении, о личных нестроениях, станем проще и чище, спокойнее и радостнее. И, быть может, тогда Господь укажет нам поприще, подвязаясь на котором мы сподобимся полноты вселения в нас истинного солнца правды и любви, Христа. Протоиерей Артемий Владимиров. Подавать ли обманщикам и пьяницам? «Всякому просящему у тебя давай». Евангелие от Луки, глава 6, стих 30. Гораздо лучше для достойных простирать руку и недостойным, нежели из опасения встретиться с недостойными, лишать благодеяния и достойных. Святитель Григорий Богослов. Мы не поставлены быть судьями жизни других, иначе мы никому не подадим милостыни. Когда ты молишься Богу, то не говоришь ли «Не помяни грехов моих»? Псалом 24, стих 7. Так и о нищем, хотя бы он был великий грешник, думай тоже и не поминай грехов его. Мы должны быть не просто милосердны, но как Отец наш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Он питает и блудников, и прелюбодеев. В настоящем мире необходимо быть и такого рода многим. Оставим эту неуместную, сатанинскую, пагубную разборчивость. Когда кто-нибудь просит пищи, то не исследуй, здесь ты не столько даешь, сколько сам принимаешь. Святитель Иоанн Златоуст. Нет духовного смысла в том, чтобы узнавать, кто просит помощи. Если и миллионер будет просить, по заповеди Господней просящему надо дать. Схиигумен Иоанн Алексеев. Не подают милостыни, потому что, мол, пропьют и так далее. Если и пропьют, то это меньший грех, чем то озлобление, которое мы в нем возбуждаем нашим отказом, и та черствость и осуждение, которые мы в себе при этом культивируем. Священник Александр Ельчининов. С каким чувством нужно благотворить? Когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих. Второзаконие, глава 15, стих 10. Преклоняй ухо твое к нищему и отвечай ему ласково, с кротостью. Сирах, глава 4, стих 8. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. Когда подаешь милостыню, подавай с великодушием, с ласковостью на лице, и снабди в большей мере, нежели сколько просил. Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, тогда твоя веселость в его сознании победит твое даяние, то есть она выше удовлетворения потребностей тела. Преподобный Исаак Сирин. Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с христианским чувством милосердия. Только та милостыня истинная, которая подается с радостью. Если ты подаешь с печальным сердцем, то ты потерял и хлеб, и награду. Святитель Иоанн Златоуст. Дело благотворения, сделанного без рассудительного и сердечного участия в бедствующем, есть тело без души. Святитель Филарет, митрополит Московский. Когда подаешь милостыню, остерегайся, как бы внутренне сердцем тебе не презреть нищего, иначе тебя Господь накажет в том же сердце. Не забывай, что в лице нищего ты подаешь самому Господу. «А бесславящие меня, — сказал он, — будут посрамлены». Первая книга Царств, глава 2, стих 30. Нужно подавать с любовью, с уважением к лицу ближнего, доброхотно, с радостью, ибо любви свойственно радоваться при оказании помощи любимому. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. О дружбе с благодетельствуемыми. Некогда подаяние той или иной милости рождает знакомство между людьми, имеющими основание якобы благое, но по плодам оказывается через некоторое время вредным. Преподобный Никон Оптинский.
1: Это было духовное слово. «Душевный лекарь», так называлась книга, «Святые отцы мирянам».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Экскурсия в древнехранилище Пушкинского дома. Это Институт русской литературы РАН, приуроченная ко Дню славянской письменности. Для слушателей взрослой воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах прошла 27 мая. Группу сопровождал директор воскресной школы Иерей Дмитрий Карандей. Младший научный сотрудник древнехранилища Максим Кужлев рассказал о трудах святых Мефодия и Кирилла по созданию славянской азбуки и переводу богослужебных текстов для принявших христианскую веру народов, о появлении древнехранилища, начале собирания древнерусских рукописей в институте и современных археологических экспедициях Пушкинского дома, показал выставку новых поступлений уникальных рукописных и старопечатных памятников русской письменности. Была продемонстрирована точная копия Архангельского Евангелия, созданного в 1091-1094 годах. Книга была скопирована до революции в количестве 100 экземпляров. Лектор отметил колоссальную работу, предпринятую в 1499 году архиепископом Геннадием Новгородским и его сподвижниками по изданию полной Геннадьевской Библии, показал памятники, хранящиеся в собрании института, в частности, подлинные экземпляры Острожской Библии 1580 года Ивана Федорова, сборник рукописей, переплетенных в одну книгу «Служб русским святым», собранный боярином Семеном Готовцевым во второй половине XVII века, псалтырь с владельческой записью архимандрита Иосифа Слобожанина, святцы с вкладной записью келаря Иова Панина в Пафнутьев Боровский монастырь. Урок, посвященный Дню славянской письменности и культуры, состоялся также и в детской воскресной школе Сапсониевского собора «Сапсониевцы». Его подготовили и провели директор Галина Беседина и преподаватель церковнославянского языка и литургики Александра Кожевникова, которая рассказала об истории создания и изменений славянской азбуки, обучении детей в древнерусской школе, берестяных грамотах и летописце Несторе, первых рукописных и печатных книгах. Первые слова, которые перевел с греческого святой Кирилл, были: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Это значит, что наша грамотность началась со святости. Ребята узнали о глаголице, азбуке, созданной около 1863 года просветителем Кириллом для перевода церковных текстов на славянский язык. Глаголицу постепенно вытеснила более простая кириллица, составленная на основе греческого алфавита. Духовник воскресной школы Иерей Дмитрий Норкин объяснил, что богослужение православной церкви совершается по книгам, а не на память. Дети узнали об особенностях главных богослужебных книг – Евангелия, Апостола, Псалтыри. Например, текст в богослужебном Евангелии разделен на «зачало» – отрывки, которые читаются на той или иной церковной службе. Отец Дмитрий рассказал о других книгах, предназначенных для православного богослужения, объяснил, что дети в Древней Руси учились по часослову. Ребята нашли и прочитали мудрые послания, содержащиеся в славянской азбуке: «Азбуки веди», «Глаголь добро», «Како люди мыслите», «Рцы слова твердо», отгадали загадки, посвященные письму: «Пять валов одним плугом пашут» — это пальцы. «Малый конь с черного озерца воду берет, белое полотно поливает» — это перо, чернильница, бумага. Также перевели старославянские слова, решали ребусы, ответами на которые были пословицы о грамоте и книгах. 12-й ежегодный турнир по футболу «Юный зенитовец» прошел в День памяти святых Кирилла и Мефодия на стадионе «Петровский». В турнире приняли участие воспитанники центров содействия семейному воспитанию, оставшиеся без попечения родителей, школ-интернатов, проектов социальной адаптации, приходских школ. Всего заявилась 31 команда из регионов Северо-Запада. Матчи проходили в двух возрастных дивизионах – младшем и старшем. Участников приветствовали председатель законодательного собрания, президент Федерации футбола города Санкт-Петербурга Александр Бельский, директор благотворительного фонда «Невский фронт», организатор турнира Александр Герман, начальник управления информации и связи с общественностью Главного управления МЧС по городу Андрей Литовко. Настоятели храма святых Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский в приветственном слове отметил, что спорт неразрывно связан с дисциплиной, с силой воли, самоограничениями и единством, особенно в командных видах. Сделав эти качества жизненными принципами, человек может прийти к любви к ближнему. По словам священника, особенно символично, что турнир совпал с Днем памяти святых Кирилла и Мефодия, Днем славянской письменности и культуры, и спорт, и культура укрепляют единство и дружбу между людьми. Батюшка пожелал юным футболистам Божьей помощи в духовном развитии и спортивных состязаниях. Наш выпуск завершен, уважаемые слушатели. Хранит вас Господь.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие наши слушатели, сейчас наш эфир продолжает исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом», с которым вас знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Слова эти были пророческие. «Я немец», — прервал его Миних шутливым тоном, схватившись с ним рука за руку. «А вы, носятся слухи, не любите иностранцев». «Опять скажу вам, граф, что или меня худо понимают, или на меня клевещут. Не люблю выходцев, ничтожных своими душевными качествами и, между тем, откупивших себе тайную монополией, неизвестными народу заслугами или страдальческим многотерпением право грабить, казнить и миловать нас, русских». «Перескажите это», — примолвил Артемий Петрович, обратясь к Курковскому, подслушивавшему разговор. «Если вам угодно, я повторю». Но, — продолжал он, идя далее через залу, — «пришлец в мое отечество, будь он хоть индеец, и люби Россию, пригревшую его, питающую его своею грудью, служи ей благородно, по разуму и совести, не презирай хоть ее, и я всегда признаю в нем своего собрата». «Вы знаете, отдавал ли я искреннюю дань уважения Остерману, министру Петра Великого, не нынешнему? Боже, сохрани Брюсу и другим им подобным! Презираю иностранца, который ползает перед каким-нибудь козырным валетом, который с помощью кровавых тузов хочет выйти в короли. Но менее ли достойно презрения эта русская челядь?» Он указал на толпу, стоявшую униженно около стен, опираясь на свои трости. «Посмотрите на эти подлые, согнутые в дугу фигуры, на эти страдальческие лица. Скомандуйте им лечь наземь крыжом по-польски. Поверьте, они это мигом исполнят. Мало? Велите им сбить яблоко не только с головы сына, с младенца у груди жены, и поманите их калачом, на котором золотыми буквами напишут «Милость Берона». И они целый пук стрел взбудут, лишь бы попасть в заданную цель». Миних, усмехаясь, пожал руку Волынскому и шепнул ему, чтобы он был осторожнее. Но благородное негодование кабинет министра на низость людей, как лава кипучая, сделавшая раз вспышку, не останавливалось до тех пор, пока не сжигало, что ей попадало навстречу. В таких случаях он забывал свои планы, советы друзей, явных и тайного, забывал Махиавеля, которого изучал. Душа его, как разгневанный орел, рвала на части животных, им только взвиденных, и впивалась даже могучими когтями в тигра, который был ему не по силам. Дежурный паж остановил учтиво генерала и кабинет министра, прося позволения доложить об их приходе. «Скорее же, — сказал Артемий Петрович, — Миних и Волынская недолго ждут у самой императрицы». Паш пошел, но, посмотрев в замочную щель кабинета, увидел, что герцог занимается жарким разговором с Остерманом, воротился и просил Миниха и Волынского повременить, потому что не смеет доложить его светлости занятому с господином вице-канцлером. «О, когда так!» — воскликнул Волынский. «Войдемте!» И Волынский отворил дверь в кабинет временщика, все-таки уступая шаг своему спутнику. За ними поспешил войти паж с опоздалым докладом. Улыбкою встретил герцог пришедших, просил их садиться, бросил на пажа ужасный взгляд, которым, казалось, хотел его съесть, потом опять с улыбкою сказал, обратясь к Волынскому: «А мы только сию минуту говорили с графом о вчерашней вашей истории. Негодяй! Под моим именем! Это гадко и постыдно. Кажется, если б мы имели что на сердце друг против друга, то разведались бы сами, как благородные рыцари, орудиями непотаенными. Мерзко! Я этого не терплю. Я намерен доложить государыне. Поверьте, вы будете удовлетворены. Брату первому строжайший арест». «Я этого не желаю», — отвечал холодно Волынский. «Вы не хотите? Справедливость требует. Пример нужен. Я не пощажу кровных. Они довольно наказаны моим катанием». «А-ха-ха-ха! Это призабавно! Господин вице-канцлер уж слышал». Остерман, усмехнувшись, сделал утвердительно знак головой. «Но вам, граф, должно это рассказать». «Любопытен знать», — отвечал Миних, вытянув свой длинный стан вперед и закрыв длинную ногою одну сторону кресел. «Его милость так прокатило вчера некоторых негодяев на Волково поле, что они слегли в постелю и по делам». «Позвольте вам противоречить», — перебил Волынский. «Одного из них я подвез только к летнему дворцу, именно сюда, в дом». Приняв эпитет негодяя для своего брата, Берон иронически продолжал: «Да ведь сам Артемий Петрович в маскирадном кучерском кафтане. Надо, говорят, посмотреть, как этот русский наряд пристал такому молодцу, как наш кабинет-министр». Последнее слово заставило Остермана опять усмехнуться. «Да, ваша светлость, я славно прокатился и в Персию, и в Немиров», — подхватил с досадою Волынской. «И никто, конечно, не осмелится сказать, чтобы я исполнил свое дело кучерски, а не как министр Российской империи. Впрочем, русские бояре-невыходцы просто веселятся и также делают государственные дела. Сам Петр Великий подавал нам тому пример. Может, статься, и его простота удивила бы выскочку в государе, если б они могли когда быть. Я говорю только, что вы сделали, а не то, что вы хотите заставить меня мыслить. Кто же смеет лишать вас заслуг ваших? Вы знаете, не я ли всегда первый ценил их достойным образом, и последняя милость... «Милость моей государыни», — прервал с твердостью Волынский, — «я ни от кого, кроме нее, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для нее. Боже мой, какая азиатская гордость! Помилуйте, мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог Курлянский». Берон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове приподнимется со стула. Но кабинет-министр также гордо встретил его взор и, сидя, отвечал: «Я не имею никакой должности в Курляндии». Берон вспыхнул, сдвинул под собою кресло так, что они завизжали, и, встав, сказал с сердцем: «Так я, сударь, вам говорю именем императорского величества». При этом имени Волынский тотчас встал и с уважением, несколько наклонившись, сказал: «Слушаю повеление моей государыни». «Она подтверждает вам, сударь, чтобы вы, не приготовив основательного удара», — Берон растерялся и искал слов, «поскорее занялись устройством ледяного дворца». где будет праздноваться свадьба шута? — отвечал с коварной усмешкой Волынский. — Я уж имею на это приказ ее величества. Мне его вчера сообщили от нее. Ныне я получил письменно подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако ж, вашу светлость доложить моей государыне, не угодно ли было бы употребить меня на дела более полезные для государства. — Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волынский. Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо умягчился. С каким удовольствием употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству? Доведено ли до сведения ее величества о голоде, о нуждах народных? Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взыскивать недоимки? Поверите ли, граф, продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху, у нищих выпытывают последнюю копейку, сбереженную на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозе ж водою. Ужасно! Воскликнул граф Миних. Нельзя ли облегчить бедствия народные, затеяв общеполезную работу? Сколько оставил нам Петр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков? Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступы циркуль. А где, позвольте спросить, Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные? Всего более страдает Малороссия, отвечал Волынский, бросив пламенный, зоркий взгляд на Берона. Этот сел, и кабинет-министр сел за ним. И именно туда надо бы правителя, расположенного к добру. Он намекал на самого Миниха, домогавшегося гетманства Малороссии. «Об этом, — подхватил Остерман, — сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит для блага России». Здесь Волынский с презрением посмотрел на вице-канцлера, но этот очень хладнокровно продолжал, и, сколько мне известно, заботы его увенчиваются благоприятным успехом. Государыня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутренно благоденствие этой страны и вместе мечом будет уметь охранять ее спокойствие от нашествия опасного соседа. Этою лукавою речью был несколько склонен честолюбивый Миних к стороне Берона, который, пользуясь поддержкой вице-канцлера, обратился с большей твердостью к мнимому гетману Малороссии. «Поверьте, несчастья, которые вам с таким жаром описывают, только на словах существуют, и сам господин Волынский обманут своими корреспондентами. Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами, — сказал Волынский. Я имею свидетельства, и, если нужно, представлю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес трех детей своих в поле и заморозил их там. Выдумка людей беспокойных, мятежных, неправда, герцог! — вскричал кабинет-министр, вскочив со стула. «Волынский это подтверждает! Волынский готов засвидетельствовать это своею кровью!» Явился опять посланный из дворца и опять за тем же. «Сию минуту буду», — сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей. В третий раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами. Ваша светлость пригласили меня, сказал Миних, чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск. Да, да, отвечал Берон, господин вице-канцлер согласен на вознаграждение. «Честь империи этого требует», — сказал Остерман. «Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в кабинете». «Честь империи!» — воскликнул Волынский. «Честь! Как это слово употребляют во зло!» «И я скажу свое...» «Впрочем, здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один вассал Польши может сделать доклад об этом вознаграждении. Да, один вассал Польши». При слове «вассал» Миних и Остерман встали с мест своих, последний, охая и жалуясь на подагру, оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынский не доходил до такой отчаянной выходки. Ему наскучила уже доля скрываться. «За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек!» — вскричал вне себя Берон. «Клянусь вам честью своею! Отдаю вам прилагательное ваше назад!» — вскрикнул Волынский. «Государыня вас требует», — сказал Остерман герцогу. «Во дворец? Да, к государыне», — произнес Берон, хватая себя за горящую голову. Потом, обратясь к Волынскому, примолвил: «Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога Курлянского». «Очень рад», — отвечал Волынский и, не поклонясь, вышел. Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова: «Я или он должен погибнуть». Слова, произнесенные беснующимся Бероном, когда они с ним прощались. «Я или он должен погибнуть», — повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли. «Этого гордеца надо бы хорошенько проучить», — говорили между собой стоявшие в зале, когда Волынский проходил мимо их с гневной презрительной улыбкой. «Его светлость! Его светлость!» — закричал паж. Возглас этот, повторенный сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался, наконец, у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой Берон прошел через приемную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым киванием головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение. Какой милостивый, какой великий человек, какая важность в поступе, проницательность во взорах. Он рожден повелевать, модель для живописца, жена моя от него без ума. Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника, и для женщин имел более привлекательности. «Помилуйте», — отвечали ему, — «у того был только бюст хорош, а у этого все совершенство». Берона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруи на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего вперед и за каретой. Между тем, как чернь дивилась счастью временщика, червяк точил его сердце, гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы то ни стало», — говорил Берон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное: «Берегись, злодей! Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию». Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозную неожиданностью, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенной ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться. Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячего свинца на темя. Нет муки, нет казни, которую взбешенный Берон не назначил бы Гроснату за его оплошность. Кучера, лакей, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их. Он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых.
1: Сегодня в звучащей книге, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, вашему вниманию было представлено продолжение исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», с которым вас знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: Вот она потом пришла, как бы эту женщину она знала до того, как до этого. Она пришла туда и смотрит, а там соседка нянчится вот с этим ребенком. Она говорит, как мы тебя долго ждали. И она вручает ей этого ребенка. Она идет с этим завернутым в одеялко, байковое такое ребенка. Вышла на улицу, там такое солнце. Она посмотрела на небо, а там, значит, идет такой-то вертолет или самолет, а икону, вот так с иконой, как бы он обносит облетает крестным ходом. Да. Она так посмотрела, все, она выполнила задание. В общем, вот такой фильм.
1: Да, ну это тоже он, наверное, на документальных, в общем-то, каких-то материалах был.
0: Документ, конечно, документ. Вот таким образом, с божественной помощью Москва была спасена. То есть, вот таким образом.
1: Я хотела еще, знаете, какую тему с вами затронуть? Тему уже не 81-й годовщины памяти Великой Победы, а тему как раз русского языка и вот этих слов, которые нам сегодня просто внедряются, и они очень широко звучат и в православной сфере. И вот я хотела сказать, что просто на эти моменты тоже я бы обратила внимание. У нас, конечно, наш цикл называется «Город как среда обитания», но мы его сделаем сейчас в данный момент чуть-чуть порасширим.
0: Но дело в том, что ведь мы, когда идем по городу, мы видим всевозможные вывески, которые никакого отношения к русскому языку не имеют. Ты думаешь, где же ты идешь? Вообще в русском городе ты идешь или где-то вообще непонятно где? Вот слышны какие-то робики, какие-то слова, которые непонятно, как они появились вообще на улицах. Вот это же должна быть как бы программа.
1: Ну, это внедрение. Это просто вот мы думаем, что это так все само собой случилось. На самом деле это проработанные технологии.
0: Это программа.
1: Конечно, которые вот они внедряются незаметно. Ну, вот я же вам говорю, как можно фильм о Великой Отечественной войне назвать боевик.
0: Ну да.
1: Вот
0: это
1: как?
0: Это такая развлекаловка как бы. Да. Это не война, это развлекаловка. Да?
1: Вот, со всеми этими спецэффектами.
0: Угу.
1: Вот, кстати, еще пару слов о фильме Александра Котта «Ангелы Ладоги», что этот фильм снимался тяжело,
0: конечно,
1: было написано, и что они как раз отказались от этих всех спецэффектов. То есть они все снимали живьем,
0: да,
1: так, конечно, как положено,
0: конечно,
1: снимать кино.
0: Да,
1: раньше анимационный фильм снимался 10 минут, он снимался год.
0: Да, да,
1: а сегодня он снимается за несколько месяцев искусственным интеллектом.
0: Угу.
1: Книгу можно записать за пару месяцев через искусственный интеллект.
0: Угу.
1: Вот о чем речь.
0: Угу.
1: Так вот, подведены итоги конкурса. Вот слушайтесь просто, как это звучит. Как это звучит. Это информация с нашего одного из наших православных сайтов. Подведены итоги конкурса «Волонтер» преподобного Серафима Саровского 2026. Читаем дальше. Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского и при участии ГК «Росатом» и УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области в целях развития православного волонтерства, далее тут очень много написано, распространению, содействие распространению и тиражированию. Какая вот, это же вот, это даже прочитать невозможно.
0: Это я
1: часть еще просто убрала. В целях развития православного добровольчества, поддержки авторов, руководителей, участников волонтерских проектов. Это все одно предложение. Запятая. Содействие распространению и тиражированию наиболее эффективных практик волонтерской деятельности с декабря 25 года по март 26 был организован и проведен конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». Сейчас пока меня не перебивайте. Я посмотрела, что означает слово «кластер». УК

0: развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской областей так. Слово «кластер» переводится с английского языка «пучок», «гвоздь», «скопление». Дальше. Это объединение нескольких однородных элементов, компьютеров, предприятий, данных, объектов в единую систему, которая действует как самостоятельная единица общими свойствами. Понимаете, что главная цель кластеризации – объединить ресурсы для повышения производительности, надежности или удобства управления. Вот послушайте только, как это звучит. Так же, как я читала вам «Бессмертный полк онлайн», что выдает... Вот это же невозможно даже вот воспринимать на слух. Вот, и вот это дает православный сайт наш.
1: Вот мне непонятно, это писал все русский человек?
0: А я думаю, что это искусственный интеллект писал.
1: Понятно.
0: Ну, подозрение потому такое есть.
1: Такое нагромождение всего вот этого хаоса этих слов, совершенно не воспринимаемых ни на слух, ни на визуально, никак вообще непонятного значения, зачем они вообще нужны вот в нашем обиходе, в нашем русском языке.
0: Я еще хочу обратить ваше внимание, что батюшка Серафим Саровский, это вот все, что касается православия, христианства, это святая святых.
1: Конечно, конечно.
0: Это должна быть простая русская речь.
1: Конечно.
0: Когда мы разговариваем о святых, это недопустимо.
1: Нет,
0: вообще
1: конечно.
0: Вот такие вот заголовки выдавать.
1: Такие,
0: и люди это все воспринимают такое, как будто
1: такое
0: какую-то
1: многословие,
0: данность.
1: Такое многословие, нагромождение всего, как бы очень трудное восприятие. Это, я считаю, это какое-то вторжение, такое совершенно инородное вторжение вообще в культуру, в русский язык, это, я считаю.
0: Вот если к слову сказать, я недавно послушала фрагмент передачи с батюшкой с одним на радио «Вера», и там ведущая, она заявила тему таким образом, что мы сейчас будем говорить о сепарации. Поняли, да? Это вот все то, о чем о кластеризации, mm-hmm. сепарации.
1: О трепанации черепа не хотят поговорить.
0: В общем, и вот все-таки в какой-то момент, то есть, что значит, вот сепарировать человека, то есть вот сразу восприятие, что это не человек, а это вот какая-то букашка, с которой можно производить какие-то действия. Вот так воспринимается на слух. Вот даже сам термин психологический, который сегодня очень много употребляется, сепарировать. Почему нельзя сказать по-человечески, что существует в определенный период отделение детей, достаточно взрослых, там 18 лет, от родительского дома? Почему не говорить простым русским языком об этих вот вещах?
1: Да, да, да.
0: И батюшка все-таки в какой-то момент, слава тебе, Господи, возмутился этим словом.
1: Да.
0: Он сказал, вы знаете, мне, говорит, вот так не нравится это слово «сепарация». Давайте мы заменим его какими-то русскими нашими словами. Что это означает?
1: Правильно, я за, потому что вот есть такой сепаратор, аппарат, при котором, значит...
0: Сразу он и вспоминается.
1: Да, который
0: масло,
1: отделяет...
0: молоко,
1: да,
0: сметана.
1: Как бы, сыворотку от масла, так скажем, грубо говоря. Вот. Но это же технический термин, который нельзя внедрять в живую разговорную речь и в жизнь. Это техника.
0: Причем мы ведь говорим здесь о духовных понятиях,
1: ну, да.
0: Даже не о душевных понятиях.
1: Да.
0: И когда вот в православной среде вот такие вот термины сплошь и рядом стали, вот эти квесты употребляться, там очень много других слов,
1: это
0: чужих.
1: Это все идет от компьютера, от мобильника. Я вот, значит, пока ждала троллейбус, да, сидела на остановке. Все, буквально все склонились над мобильниками. они ему поклоняются. Они ему поклоняются, понимаете? Все, никого не было, ни одного человека не было, который бы что-то там вот посмотрел вокруг, так,
0: созерцал,
1: подумал. Угу. Вот все поклонились этому мобильнику. Ну, все поголовно, и бабки, и детки, и детишки, ну, все поголовно. Что за поклон такой? Просто поклон натуральный.
0: Ну, потому что всю жизнь свели туда. Вот вся наша жизнь, она сейчас
1: то
0: там.
1: Есть вокруг жизнь никого не интересует. Нет. Вот интересует то, что там на этом маленьком экране мелькает. Я не говорю о том, что это очень вредно вообще. Тем более для детей, у которых не сформировался мозг, это радиация. Радиация идет уже, как чтобы знали, а даже идет от выключенного телевизора.
0: Это вообще людей не волнует. Да. Они даже на это внимание не обращают.
1: Даже от выключенного.
0: Они живут сегодняшние минуты.
1: Вот понятно.
0: Понимаете, то есть человек знает, что это для него плохо, но он не может, у него волевое усилие не работает.
1: Угу.
0: Он знает, что вот он может онкологией заболеть, у него глаза могут просто ослепнуть, может, в какой-то очень быстрый период. Но он уже и с этим согласился, понимаете?
1: Вот почему, вот я слушаю, значит, по радио «Вера» и по другим каналам, вот новорожденный ребенок, вот годик ему, у него онкология. Откуда? Откуда? Что он такое пережил, что у него онкология? 3 года, потом 15. Откуда? Это, видимо, заложено в родителях. Откуда вот у них такая онкология в таком младенце?
0: Ну, это, знаете, Валентина Степановна, я думаю, что это, как я понимаю, что тут уже просто как бы Господь вмешивается вот в то, что болящие дети рождаются. Ну, мы же в Евангелии тоже знаем, что когда слепому задали вопрос, почему вот он слепой, наверное, его родители согрешили, помните, да? А Господь говорит о том, чтобы на нем явилась слава Божия. Вот просто вот так, слава Божия. Это мирски не объяснить, почему у него онкология. Это мне вот это духовное понимание.
1: Ну, много таких вот детей. Просто много, понимаете, откуда такое просто, ну, лавина вот всех этих.
0: Вот это вот. А почему война? Почему война? Вот почему она сейчас опять началась? Потому что народ не хочет. Он не хочет понять самого главного, самой главной цели жизни. Он не хочет задумываться об истинных смыслах. Он не хочет. Он хочет хлеба и зрелищ, путешествий.
1: Mm-hmm.
0: Он хочет жить сыто. Он думает о том, что Россия, она и будет такой страной. Вот что все в ней будет хорошо, как и раньше было, но без Бога.
1: Без всяких усилий.
0: Но без Бога. Без Бога.
1: И без усилий. Как бы к тому, чтобы Россия.
0: Вот поэтому война, вот поэтому онкология. То, что люди не хотят понимать, вот Господь тебя и тычет так, в это место, чтобы ты задумался, задумался о настоящих смыслах. Здесь самый главный смысл – это Бог и Отечество. Все. Вот если вот этого понимания нет, вот так вот мы и будем. Так мы и будем жить.
1: Я хочу сказать напоследок, чтобы каждый из нас задумывался над смыслом своей жизни. И знал, что над всем, над нами Господь. И он общается с нами знаками. И мы должны каждый раз думать, вот почему со мной такое произошло? И что, какой вывод я должна сделать для себя и для окружающих из этого события?
0: Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии была заслуженный художник России, скульптор Валентина Степановна Соколова. И это был цикл передач «Город как среда обитания». Даст Бог, продолжение следует. Спаси Господь!

Уважаемые наши слушатели, братья и сестры, воскресный день. Сегодня 31 мая. С вами ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер Людмила Пинигина. Познакомьтесь с анонсом вечерних передач, которые вы сможете послушать до полуночи. Итак, 18 часов 10 минут в рубрике «Ведущий памяти Великой Победы посвящается». В 18.30 репортаж Виктории Кауган в гостях театральной гримерки, интервью с писателем Андреем Плотниковым. Программа «Первосвятитель» начнется в 19 часов 10 минут. В 19.20 вашему вниманию программа священника Максима Курленко «С нами Бог». В 19 часов 30 минут звучащая книга «Иван Ложечников. Исторический роман «Ледяной дом». Роман читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Далее в 20 часов 20 минут слушайте беседы о вечном. Вы слушаете беседы со священником Александром Дубасовым, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лора и Лавры села Косулина. Наша программа сегодня будет называться «Кто такой воцерковленный человек?». Итак, беседы о вечном слушайте в 20 часов 20 минут. Далее вечернее молитвенное правило продолжает наш вечерний эфир в 21 час 10 минут. В 21:40 слушайте псалмы царя Давида, их читает Лев Прыгунов. Прозвучат псалмы 146, 147, 148, 150 и 151 из Псалтыри. В 22 часа 30 минут духовное слово. Здесь вашему вниманию душевный лекарь, святые отцы Мирянам. Напомню, в повторе вечернее молитвенное правило прозвучит в 23:10. В 23 часа 40 минут памяти Великой Победы посвящается. И в 0 часов 20 минут слушайте Акафист дня. Беседа Господа с самарянкой. История ее взята из Евангелия, где повествуется главным образом о встрече этой женщины с Иисусом Христом. И женщина эта была, как теперь принято считать, раскольницей из самарян, которые имели свои обычаи и уставы. Этот раскол начался при окончании пленения иудейского, а Иисус Христос, возвращаясь из Иудеи в Галилею, проходил Самарию и остановился у одного колодца отдохнуть. В это время пришла к колодцу за водой самарянка. Иисус Христос попросил у женщины дать ему напиться. Она ответила: «Ты иудей, как же ты просишь пить у самарянки?» «Мы уже знаем, как умно и поучительно», — ответил ей Господь. Чему учит нас эта история? Эта история учит нас мыслить и чувствовать. Спрашивается, для чего дана жизнь человеку? Истинный христианин может решить, для чего дана жизнь и откуда эта жизнь. Почему родятся мужчины, почему женщины? Одни белокурые, другие темноволосые. Одни родятся в близких странах, другие в отдаленных. И думали, и гадали об этом, и целые книги написали. До пришествия Иисуса Христа было мнение, что жизнь человеческая зависит от светил солнечных. Счастлив был тот, кто родился под светом солнца. Менее счастлив тот, кто под светом звезд. А еще менее счастливы те, кто при свете луны. И таким образом образовалась астрология. Тогда решили, почему одним даются доли, а другие живут без доли. И этот-то великий вопрос Евангелия разрешает в неделю самарянки. Для чего дана жизнь? Даже в православной России и то послышали слова «дар напрасный, дар случайный». И вот архипастырь митрополит Филарет разрешил этот вопрос. Жизнь не напрасно дана, а жизнь дана нам от Бога. Будь то европеец, магометанин, все равно жизнь всякого человека не напрасна и не случайна, а жизнь дана самим Богом. Что же нужно, чтобы узнать, что такое жизнь?
Чтобы решить вопрос жизни, нужны следующие условия. Первое условие — это мыслить. Второе условие — жить — это страдать. А третье условие — жить — это любить. Мыслить, страдать и любить — вот для чего жить. Мыслить необходимо для человека, но и у иных мысли туда, куда ветер подует, иной направлен к деньгам, другой — к сладострастию. Это не мысль, это пустое веяние. Святитель Алексей не получил образования, а знал, что значит мыслить. Царь Константин и царица Елена получили великое образование, но поняли, что ни в нем, ни в образовании одном жизнь. И они умели мыслить. Каждый христианин видит в Иисусе Христе великий пример страдания. Ребенок уже в утробе матери страдает. Ему трудно родиться. Есть тягости всевозможные. Это иго. И если безропотно несем это иго, то мы страдаем с упованием лучшего будущего. А если его сбросим, как самарянка, которая резко ответила Иисусу Христу: «Это не муж мне», то получим, как и она, справедливый упрек от Господа. Любить. Люби солнце, люби звезды, горы, долы. Хвалите имя Господне. Хвалите рабы Господни. Это все создала любовь. Посадите цветочное семечко, наблюдайте за ним. Следите за ним. Вырастет растение, вырастет и завянет после. Но вы любите этот цветок, потому что вы взлелеяли его. Мыслить, страдать и любить — вот что значит жить.

0: Новости.
1: Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. В день основания города 27 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил заупокойную литию у могилы императора Петра I в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в сослужении настоятеля архимандрита Александра Федорова и клириков собора. Среди молящихся были епископ Кронштадтский Вениамин, полпред президента Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Петровский. 323 года – это целая эпоха, огромный исторический путь, наполненный разными страницами, славными и трагическими, сказал в частности владыка в приветствии. Были великие свершения имперского периода, когда город строился как столица Отечества, культурный, военный и духовный центр России. Были трагические страницы революционного времени и блокады Ленинграда, когда, несмотря на тяжелейшие испытания, жители находили в себе немыслимые по человеческим меркам силы для жизни и труда, выстояли и победили. Город всегда находил силы возрождаться, потому что дух его жителей, укрепляемый верой в Бога и любовью к Отечеству, никогда не угасал, продолжал архипастырь. Мы гордимся историей Санкт-Петербурга и столичным имперским периодом, и временем, когда он назывался Ленинградом, и тем, что переживаем сегодня. Мы свидетели новых страниц его истории, сохранения и передачи традиций, созидания и поступательного развития. Конечно, важны видимые успехи, экономический подъем, масштабное строительство, развитие инфраструктуры. Город является современным, динамично развивающимся мегаполисом, где хочется жить и трудиться. Эти успехи, безусловно, связаны с плодотворной работой губернатора Александра Дмитриевича Беглова и его команды. Что не менее важно, Санкт-Петербург развивается и в духовном отношении. Возрождаются порушенные святыни, возводятся величественные храмы, люди приобщаются к живому источнику православной веры. Укрепляются нравственные идеалы, ведется духовно-патриотическая работа с молодежью, с теми, кому будет передан этот прекрасный город. А передать им надо не просто здание, а живую традицию. Так было всегда». Поколения сменяли поколения, они передавали детям и внукам самое дорогое и лучшее. А лучшее в судьбе города – это что? В первую очередь, это духовная сила его жителей, внутренний огонь. Те добрые качества, которые здесь воспитываются и прививаются тем, кто тут родился и кто тут живет, завершил приветствие правящий архиерей. Гробнице императора Петра I были возложены цветы, митрополит Варсонофий положил букет белых роз. Александр Беглов и Игорь Руденя поздравили архимандрита Александра Федорова с днем рождения. Владыка осмотрел экспозицию «Память поколения 330 лет военно-морскому флоту и 120 лет подводному флоту России» в президентской библиотеке. Правящие архиереи и члены правительства также возложили цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади. Ко дню основания Санкт-Петербурга молодежный хор Казанского кафедрального собора под управлением Маргариты Галечик и губернаторский симфонический оркестр исполнили гимн великому городу, музыка Рингольда Глиера, слова Олега Чупрова, и представили клип, снятый совместно с киностудией «Ленфильм» при содействии епархиального отдела по делам молодежи. Автор идеи – протоиерей Константин Головацкий, режиссер Кристина Голубева, оператор-постановщик Наталья Мамаева. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь. Это были новости Санкт-Петербургской митрополии.

силу держать. Как земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьківщины поднялся украинский народ.

рвались снаряды и мины. Танки гремели броней, ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончился бой за столицу, бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы.

Памяти Великой Победы посвящается. Роман «Волоколамское шоссе» Александра Бека рассказывает о периоде обороны Москвы в октябре-ноябре 1941 года. Тогда 316-я стрелковая дивизия генерал-майора Панфилова в многочисленных и тяжелейших боях смогла замедлить наступление врага на нашу столицу Москву. Рассказ ведется от лица командира 1-го батальона Баурджана Мамыш-Улы. Это, кстати, реальный человек, как и подозреваю остальные герои романа. Когда Александр Бек захотел услышать от гвардии полковника Мамыш-Улы истории его сражений под Москвой, гордый казах воспротивился. «Нет, я ничего вам не расскажу. Я не терплю тех, кто пишет о войне из чужих рассказов». Но позднее Беку удалось переубедить Мамыш-Улы. Тот согласился поведать историю, но при одном условии. «Вы обязаны написать правду. Готовую книгу принесете мне. Я прочту первую главу, скажу плохо, наврано. Кладите на стол левую руку. Раз, и левая рука долой. Прочту вторую главу, плохо, наврано. Кладите на стол правую руку. Раз, и правая рука долой. Согласны?» В начале книги это звучало как шутка, но позднее, думаешь, похоже, говорилось все на полном серьезе. Баурджан Мамыш-Улы, казах из простой семьи кочевников, вошедший в историю как один из самых эффективных комбатов времен битвы за Москву. А все потому, что он смог грамотно реализовать задумки Панфилова и малыми силами не то что сдерживать, а чуть ли не громить численно превосходящего противника. Об этом и книга. Особой художественности от нее можно не ждать, здесь все четко, кратко, по-военному. Не стоит надеяться и на проработку характеров персонажей, за исключением главного героя Баурджана Мамыш-Улы и его командира Ивана Васильевича Панфилова. Зато чего здесь в достатке, так это напряжение. Сможет ли батальон вырваться из окружения, не понеся тяжелых потерь? Расстреляет ли Баурджан сбежавшего с поля боя сподвижника или даст ему второй шанс? Выживет ли рота под натиском врага? Впрочем, подробного описания боев ждать не стоит. Мамыш-Улы все же командир, а не их непосредственный участник. Однако даже пары кратких абзацев хватает для того, чтобы представить, что чувствовали бойцы под минометным обстрелом или во время лихой контратаки. Пожалуй, главный минус книги – это лаконичность изложения. Здесь почти нет лирических отступлений. Даже во время условной передышки во второй половине книги, из-за чего от текста немного устаешь. Все-таки художественная литература должна быть художественной, пусть и без излишеств, но в «Волоколамском шоссе» Бека текст выглядит суховатым. Некоторым событиям прям хочется добавить красок. И тем не менее, роман обязательно рекомендуется к прочтению. Он понравится людям, интересующимся военным делом, в частности, тактикой, а также тем, кто хочет ознакомиться с одним из этапов битвы за Москву. Отзывы на книгу Александра Бека «Волоколамское шоссе», Государственная библиотека Югры. Александр Бек, «Волоколамское шоссе», продолжение. В назначенное время, ровно в 4, я вышел к батальону, выстроенному в виде буквы «П». В середине открытой, незаслоненной людьми линии стоял в шинели без пояса, лицом к строю Барамбаев. «Батальон, смирно!» — скомандовал Рахимов. В тиши пронесся и оборвался особенный звук, всегда улавливаемый ухом командира. Как одна двинулись и замерли винтовки. В омраченной душе сверкнула на мгновение радость. Нет, это не толпа в шинелях, это солдаты, сила, батальон. «По вашему приказанию батальон построен», — четко отрапортовал Рахимов. В этот час на этом русском поле, где стоял перед строем человек с позорно забинтованной рукой, без пояса и без звезды,
Каждое слово, даже привычная формула рапорта волновала души. «Командир отделения, блоха! Ко мне с отделением!» — приказал я. В молчание шли они через поле. Впереди невысокий блоха и саженный Галиулин. За ними Мурин и дежуривший вчера у пулемета Добряков. Шли очень серьезные, в затылок, в ногу, не отворачивая лиц от бьющего сбоку ветра, невольно стараясь быть подтянутыми под взглядами сотен людей. Но они волновались. Блоха скомандовал: «Отделение, стой!» Винтовки единым движением с плеч опустились к ноге. Он посмотрел на меня, забыв доложить. Я сам шагнул к нему, взяв под козырек. Он ответил тем же и не совсем складно выговорил, как требуется по уставу, чем явился с отделением. Вы спросите, к чему это, особенно в такой час? Да, именно, в этот час я каждой мелочью стремился подчеркнуть, что мы армия, воинская часть. Став в одну шеренгу, отделение по команде повернулось к строю. Я сказал: «Товарищи бойцы и командиры! Люди, что стоят перед вами, побежали, когда я крикнул тревога и подал команду в ружье. Через минуту, опомнившись, они вернулись. Но один не вернулся, тот, кто был их командиром. Он прострелил себе руку, чтобы ускользнуть с фронта. Этот трус, изменивший родине, будет сейчас, по моему приказанию, расстрелян. Вот он». Повернувшись к Барамбаеву, я указал на него пальцем. Он смотрел на меня, на одного меня, выискивая надежду. Я продолжал. «Он любит жизнь. Ему хочется наслаждаться воздухом, землей и небом. И он решил так. Умирайте вы, а я буду жить. Так живут паразиты за чужой счет». Меня слушали, не шелохнувшись. Сотни людей, стоявшие передо мной, знали: не все останутся жить, иных выхватит из рядов смерть. Но все в эти минуты переступали какую-то черту, и я выражал словами то, что всколыхнулось в душах. Да, в бое будут убитые, но тех, кто погибнет как воин, не забудут на родине. Сыны и дочери с гордостью будут говорить: «Наш отец был героем Отечественной войны». Это скажут и внуки, и правнуки. Но разве мы все погибнем? Нет. Воин идет в бой не умирать, а уничтожать врага. И того, кто, побывав в боях, исполнив воинский долг, вернется домой, того тоже будут называть героем Отечественной войны. Как гордо, как сладко это звучит, герой. Мы, честные бойцы, изведаем сладость славы, а ты...» Я опять повернулся к Барамбаеву. «Ты будешь валяться здесь, как падаль, без чести и без совести. Твои дети отрекутся от тебя». «Простите», — тихо выговорил Барамбаев по-казахски. «Что, вспомнил детей? Они стали детьми предателя. Они будут стыдиться тебя, будут скрывать, кто был их отец. Твоя жена станет вдовой труса, изменника, расстрелянного перед строем. Она с ужасом будет вспоминать тот несчастный день, когда решилась стать твоей женой. Мы напишем о тебе на родину. Пусть там все узнают, что мы сами уничтожили тебя». «Простите, пошлите меня в бой». Барамбаев произнес это не очень внятно, но почувствовалось, его слышали все. «Нет», — сказал я, — «все мы пойдем в бой, весь батальон пойдет в бой. Видишь этих бойцов, которых я вызвал из строя? Узнаешь их? Это отделение, которым ты командовал. Они побежали вместе с тобой, но вернулись. И у них не отнята честь пойти в бой. Ты жил с ними, ел из одного котелка, спал рядом под одной шинелью, как честный солдат. Они пойдут в бой. И Блоха, и Галиулин, и Добряков, и Мурин. Все пойдут в бой. Пойдут под пули и снаряды. Но сначала они расстреляют тебя, труса, который удрал от боя.
и я произнес команду. «Отделение! Кругом!» Разом побледнев, бойцы повернулись. Я ощутил, что и у меня похолодело лицо. «Красноармеец Блоха! Снять с изменника шинель!» Блоха сумрачно подошел к Барамбаеву. Я увидел. Его, Барамбаева, незабинтованная правая рука поднялась и сама стала отстегивать крючки. Это поразило меня. Нет, у него, который, казалось бы, сильнее всех жаждал жить, не было воли к жизни. Он безвольно принимал смерть. Шинель снята. Блоха отбросил ее и вернулся к отделению. «Изменник, кругом!» Последний раз, взглянув с мольбой на меня, Барамбаев повернулся затылком. Я скомандовал. «По трусу! Изменнику Родины! Нарушителю присяги! Отделение!» Винтовки вскинулись и замерли, но одна дрожала. Мурин стоял с белыми губами, его прохватывала дрожь. И мне вдруг стало нестерпимо жаль Барамбаева. Александр Бек. Волоколамское шоссе. Памяти Великой Победы посвящается.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. И сегодня у нас в гостях писатель Андрей Плотников. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте.
0: Я узнала не так давно, что вы являетесь писателем. У вас собственные стихи и рассказы, то есть вас можно еще назвать поэтом. И хотелось бы сегодня вас попросить нам сделать такой сюрприз-подарок, прочитать свои стихотворения. Но для начала расскажите немножко о себе.
1: Я пока до сих пор вздрагиваю, когда меня называют писателем даже, а поэтом-то уж я точно, конечно, не являюсь. Для меня поэт – это нечто недостижимое. Стихи у меня есть, я писал их раньше, до встречи с Юрием Викторовичем Казариным. Однажды я начал посещать его семинары в журнале «Урал», и он мне меня самого объяснил, в том числе объяснил, что нет, я, конечно, не поэт. Есть поэзия, а есть стихотворчество. Так вот, мои стихи – это скорее из стихотворчества, так как я люблю совершенство и не делать то, что несовершенно, то я просто перестал писать стихи с того дня. Вот, ну, кое-какие остались. Есть несколько вполне себе детских стишков. Если это интересно, то...
0: Это интересно, почему для православного радио и для любого, особенно для православного радио, Господь сказал в Евангелии такие слова: «Будьте как дети». И мы все взрослые призваны не в дурачестве находиться и бездумном веселье детском, но быть, вот, сохранять вот это сердце кристально чистое, как у детей, искренне удивляться, радоваться и желать каждому человеку добра. Вот если очень кратко, то детское — это то, что нас может сейчас и оживить, и подбодрить, и порадовать.
1: Я с этим полностью согласен. Больше того, я считаю, что детское делать гораздо сложнее. Для детей детскую литературу делать гораздо сложнее, чем литературу для взрослых. Вот, ну, вот тогда, наверное, самый такой детский у меня стишок, совершенно детский, «Самолетик» называется. «Как самолетик маленький наш, Петенька удаленький, на папиной руке лежит и по комнате летит. Там внизу его игрушки, одеяло и подушки, шапка, шишка, шашка, мышка, книжка, мишка и мартышка. Мячик скачет, Пьеро плачет, все вверх дном. А это значит, Петя с папой одни дома, мамы нет, ушла к знакомым».
0: Да, ну, то есть такой кавардак, хаос, потому что нет мамы. Что еще из детского?
1: «Зрелище забавное немножко я сегодня видел из окошка в нашем маленьком уютном городке. Гордо и ничуть не понарошку девочка выгуливала кошку на смешном коротком поводке. Кошка-то вышагивала важно, чувствуя себя, конечно же, отважно. Так она обгуляла день-деньской. Ей не слышен рык собаки страшный, ей дорогу уступает каждый, ведь она заступницей такой. Девочка же, тонкая, как лучик солнечный, скользнувший мимо тучек, голову держала высоко. И померкли миллионы злючек, от которых даже небо пучит, и дышаться стало так легко. Зрелище забавное немножко, безбоязненно поставила подножку моей серой будничной тоске. Гордо и совсем не понарошку девочка выгуливала кошку на смешном коротком поводке».
0: А как рождаются эти сюжеты? Вот девочка, которая выгуливала кошку, просто видели?
1: Просто увидел. Увидел, был... Не помню уже из-за чего, что-то очень плохое настроение было. То есть на самом деле там небо вспучило у меня от каких-то этих руганий, скандалов. Выскочил на улицу, побежал по городу. И вдруг вижу вот такую забавную сценку. Первый раз в жизни тогда, после этого уже видел выгуливаемых кошек. А тогда увидел первый раз, мне показалось это очень забавным. И просто, во-первых, с меня схлынула вся вот эта злоба, которая во мне была, весь негатив. Вот,
0: появилось умиление такое.
1: Да, я этот стих записал, буквально вот так вот круг по городу сделал и пришел домой уже с готовым, просто взял ручку, сел, стал записывать.
0: Целый поэтический арсенал.
1: «Сын исполин. Скок, скок, поскок, быстро скачет мой сынок. Это палку, как лошадку, оседлал он между ног. Летит лошадь, и го-го, я за сердце, о-хо-хо, лишь хомчит. через площадку вождь индейский, йо-хо-хо, завтра будет водолаз, а вчера был скалолаз. После покорения кресла фиолетовым стал глаз. Под лопаткой усоднит, под коленкой уболит, нет живого на нем места, и во лбу звезда горит. Никогда не устает, песни весело поет. Язык, правда, иностранный, слов никто не разберет. Может, он у нас шпион, может, засланный к нам он, может, его возраст ранний просто маскировки фон. Разве может человек, закалявшийся весь век, даже с возраста пеленок, пройдя пламя, воду, снег, быть таксистом, скалолазом, вести племя, править тазом и, не потеряв силенок, выполнять все это разом? Я профессора спросил, сколько надо на то сил. Он, услышав о нагрузке, мне на это возразил, что такого не бывает, что любого убивает названная перегрузка. Жаль, сынок о том не знает.
0: Вот. Ну, вот. И каждое стихотворение, оно с юмором. Значит, и скалолаз, да, и в этом есть что-то серьезное, потому что когда ребенок маленький, мы действительно не знаем, каким он вырастет. Также вы являетесь писателем. Помимо стихотворений, у вас есть рассказы, и сейчас вы в основном в этом трудитесь. Почему именно были выбраны рассказы за основу вашего творчества?
1: В принципе, изначально как бы рассказы я писал, стихи потом пришли, ну и потом я, как уже сказал, перестал их делать.
0: О чем рассказывать?
1: Может быть, заметили, что я не очень хорошо говорю. Так вот, я порой просто отвечаю на вопрос, почему ты стал писать. Я говорю, что потому что говорю плохо. Мне написать проще, тем более это потом можно отредактировать, исправить, и получится хорошо. Вот. Ну, а так, я пишу практически с детства. У меня был случай в школе, нам поменяли учительницу литературы в конце русского языка. Нам поменяли учительницу литературы в конце года. И, значит, она пришла, и вроде бы как такая неординарная была. Говорит, ребят, давайте, я вас не знаю, год кончается, знакомиться уже, по сути, некогда. Я сейчас задаю вам сочинение на вольную тему. Что хотите, пишите, я его прочитаю и, ну, так познакомимся. Вот я, значит, написал сочинение, получил двойку за то, что она посчитала, что я его просто взял, где-то что-то списал, короче, какой-то рассказ и принес ей.
0: А о чем оно было?
1: Ой, слушайте, я уже не... Ну, нет, я помню там сюжет. В общем, там доля истины, наверное, у нее даже была, потому что, как я уже потом вырос, когда я прочитал рассказ Шукшина, не помню, как он называется, там тоже интервью берут у парня, который лежит в больнице, потому что там то ли ожоги, то ли что у него. В общем, он что-то где-то вел грузовик, и пожар начался, или там что-то случилось. Вот, и, ну, в общем, он совершил какой-то героический поступок, причем сам там полуобгорел, и вот лежит в больнице, к нему пришел корреспондент. Вот, у меня корреспондента не было, у меня просто сама вот эта ситуация была описана. Откуда она взялась в моей голове, я не знаю. Я рассказ тут на этот момент не писал, я Шукшина еще тогда никого не знать не знал. Вот, это было, ну, детство, не знаю, какой класс, 7-й, 8-й, наверное. К тому, что вот писать у меня получалось с детства так, что даже учителя не верили, что это я сам написал. Ну вот, а потом писал я, получается, постоянно, но

Михась пожал руку Волынскому и шепнул ему, чтобы он был осторожнее. Но благородное негодование кабинет министра на низость людей, как лава кипучая, сделавшая раз вспышку, не останавливалось до тех пор, пока не сжигало, что ей попадало навстречу. В таких случаях он забывал свои планы, советы друзей, явных и тайного, забывал Махиавеля, которого изучал. Душа его, как разгневанный орел, рвала на части животных, им только взвиденных, и впивалась даже могучими когтями в тигра, который был ему не по силам. Дежурный паж остановил учтиво генерала и кабинет министра, прося позволения доложить об их приходе. «Скорее же, — сказал Артемий Петрович, — Миних и Волынская недолго ждут у самой императрицы». Паш пошел, но, посмотрев в замочную щель кабинета, увидел, что герцог занимается жарким разговором с Остерманом, воротился и просил Миниха и Волынского повременить, потому что не смеет доложить его светлости занятому с господином вице-канцлером. «О, когда так!» — воскликнул Волынский. «Войдемте!» И Волынский отворил дверь в кабинет временщика, все-таки уступая шаг своему спутнику. За ними поспешил войти паж с опоздалым докладом. Улыбкою встретил герцог пришедших, просил их садиться, бросил на пажа ужасный взгляд, которым, казалось, хотел его съесть. Потом опять с улыбкою сказал, обратясь к Волынскому: «А мы только сию минуту говорили с графом о вчерашней вашей истории. Негодяй под моим именем. Это гадко и постыдно. Кажется, если б мы имели что на сердце друг против друга, то разведались бы сами, как благородные рыцари, орудиями непотаенными. Мерзко. Я этого не терплю. Я намерен доложить государыне. Поверьте, вы будете удовлетворены. Брату первому строжайший арест». «Я этого не желаю», — отвечал холодно Волынский. «Вы не хотите? Справедливость требует. Пример нужен. Я не пощажу кровных. Они довольно наказаны моим катанием». «А-ха-ха-ха! Это призабавно! Господин вице-канцлер уж слышал». Остерман, усмехнувшись, сделал утвердительно знак головой. «Но вам, граф, должно это рассказать». «Любопытен знать», — отвечал Миних, вытянув свой длинный стан вперед и закрыв длинную ногою одну сторону кресел. «Его милость так прокатило вчера некоторых негодяев на Волково поле, что они слегли в постелю и по делам». «Позвольте вам противоречить», — перебил Волынский. «Одного из них я подвез только к летнему дворцу, именно сюда, в дом». Приняв эпитет негодяя для своего брата, Берон иронически продолжал: «Да ведь сам Артемий Петрович в маскирадном кучерском кафтане. Надо, говорят, посмотреть, как этот русский наряд пристал такому молодцу, как наш кабинет-министр». Последнее слово заставило Остермана опять усмехнуться. «Да, ваша светлость, я славно прокатился и в Персию, и в Немиров», — подхватил с досадою Волынской. «И никто, конечно, не осмелится сказать, чтобы я исполнил свое дело кучерски, а не как министр Российской империи. Впрочем, русские бояре-невыходцы просто веселятся и также делают государственные дела. Сам Петр Великий подавал нам тому пример. Может, статься, и его простота удивила бы выскочку в государе, если б они могли когда быть. Я говорю только, что вы сделали,

0: а не то, что вы хотите заставить меня мыслить. Кто же смеет лишать вас заслуг ваших? Вы знаете, не я ли всегда первый ценил их достойным образом, и последняя милость моей государыни, прервал с твердостью Волынский. Я ни от кого, кроме нее, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для нее. Боже мой! Какая азиатская гордость! Помилуйте! Мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог Курлянский. Берон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове приподнимется со стула. Но кабинет-министр также гордо встретил его взор и, сидя, отвечал: «Я не имею никакой должности в Курляндии». Берон вспыхнул, сдвинул под собою кресло так, что они завизжали, и, встав, сказал с сердцем: «Так я, сударь, вам говорю именем императорского величества». При этом имени Волынский тотчас встал и с уважением, несколько наклонившись, сказал: «Слушаю повеление моей государыни». «Она подтверждает вам, сударь, чтобы вы, не приготовив основательного удара, Берон растерялся и искал слов, поскорее занялись устройством ледяного дворца». «Где будет праздноваться свадьба шута?» — отвечал с коварной усмешкой Волынский. «Я уж имею на это приказ Ее Величества. Мне его вчера сообщили от нее. Ныне я получил письменно подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако ж, вашу светлость доложить моей государыне, не угодно ли было бы употребить меня на дела более полезные для государства». «Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волынский». Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо умягчился. «С каким удовольствием употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству? Доведено ли до сведения Ее Величества о голоде, о нуждах народных? Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взыскивать недоимки? Поверите ли, граф, — продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху, — у нищих выпытывают последнюю копейку, сбереженную на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозе ж водою. Ужасно! — воскликнул граф Миних. Нельзя ли облегчить бедствия народные, затеяв общеполезную работу? Сколько оставил нам Петр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков? Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступы циркуль. А где, позвольте спросить, Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные? Всего более страдает Малороссия, отвечал Волынский, бросив пламенный, зоркий взгляд на Берона. Этот сел, и кабинет-министр сел за ним. И именно туда надо бы правителя, расположенного к добру. Он намекал на самого Миниха, домогавшегося гетманства Малороссии. «Об этом, — подхватил Остерман, — сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит для блага России». Здесь Волынский с презрением посмотрел на вице-канцлера, но этот очень хладнокровно продолжал, и, сколько мне известно, заботы его увенчиваются благоприятным успехом. Государыня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутренно благоденствие этой страны и вместе мечом будет уметь охранять ее спокойствие от нашествия опасного соседа. Этою лукавою речью был несколько склонен честолюбивый Миних к стороне Берона, который, пользуясь поддержкой вице-канцлера, обратился с большей твердостью к мнимому гетману Малороссии. «Поверьте, несчастья, которые вам с таким жаром описывают, только на словах существуют, и сам господин Волынский обманут своими корреспондентами. Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами», — сказал Волынский. «Я имею свидетельства, и, если нужно, представлю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес трех детей своих в поле и заморозил их там. Выдумка людей беспокойных, мятежных! Неправда, герцог!» — вскричал кабинет-министр, вскочив со стула. «Волынский это подтверждает. Волынский готов засвидетельствовать это своею кровью». Явился опять посланный из дворца и опять затем же. «Сию минуту буду», — сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей. «В третий раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами». «Ваша светлость, пригласили меня», — сказал Миних, «чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск». «Да, да», — отвечал Берон, — «господин вице-канцлер согласен на вознаграждение». «Честь империи этого требует», — сказал Остерман. «Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в кабинете». «Честь империи!» — воскликнул Волынский. «Хм, честь! Как это слово употребляют во зло!» «И я скажу свое. Впрочем, здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один вассал Польши может сделать доклад об этом вознаграждении. Да, один вассал Польши». При слове «вассал» Миних и Остерман встали с мест своих, последний охая и жалуясь на подагру, оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынский не доходил до такой отчаянной выходки. Ему наскучила уже доля скрываться. «За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек!» — вскричал вне себя Берон. «Клянусь вам честью своею! Отдаю вам прилагательное ваше назад!» — вскрикнул Волынский. «Государыня вас требует», — сказал Остерман герцогу. «Во дворец? Да, государыне», — произнес Берон, хватая себя за горящую голову. Потом, обратясь к Волынскому, примолвил: «Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога Курлянского». «Очень рад», — отвечал Волынский и, не поклонясь, вышел. Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова: «Я или он должен погибнуть». слова, произнесенные беснующимся Бероном, когда они с ним прощались. «Я или он должен погибнуть», — повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли. «Этого гордеца надо бы хорошенько проучить», — говорили между собой стоявшие в зале, когда Волынский проходил мимо их с гневной презрительной улыбкой. «Его светлость! Его светлость!» — закричал Паш. Возглас этот, повторенный сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался, наконец, у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой Берон прошел через приемную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым киванием головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение! Какой милостивый! Какой великий человек! Какая важность в поступе, проницательность во взорах! Он рожден повелевать, модель для живописца, жена моя от него без ума! Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника, и для женщин имел более привлекательности. «Помилуйте», — отвечали ему, — «у того был только бюст хорош, а у этого все совершенство». Берона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруи на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего вперед и за каретой. Между тем, как чернь дивилась счастью временщика, червяк точил его сердце, гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы то ни стало», — говорил Берон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное: «Берегись, злодей! Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию». Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозную неожиданностью, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенные ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться. Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячего свинца на теме. Нет муки, нет казни, которую взбешенный Берон не назначил бы Гроссноту за его оплошность. Кучера, лакей, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их. Он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых.
1: Сегодня в звучащей книге, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, вашему вниманию было представлено продолжение исторического романа Ивана Лажечникова «Ледяной дом», с которым вас знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: В Екатеринбурге 20 часов.
3: Новости.
1: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает новости Санкт-Петербургской митрополии. День славянской письменности и культуры также отметили в День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия в Староладожском Успенском монастыре. Праздник провела организация «Ладожская Гефсимания» при грантовой поддержке губернатора Ленинградской области и участии Союза православных женщин Санкт-Петербурга. Дети из Санкт-Петербурга и Ленинградской области после молебна равноапостольным Кириллу и Мефодию прошли крестным ходом от монастыря в Староладожскую крепость и обратно. В обители их ждали мастер-классы, образовательные, гастрономические по изготовлению росписи пряников, практический мастер-класс по колокольному звону. Особое внимание было уделено возрожденным народным художественным промыслам Волховского района, росписи и ладожской керамики. Гости познакомились с особенностями каждой из местных художественных традиций, узнали о композициях орнаментов, цветовых сочетаниях знаменитого центрального элемента композиции волховской росписи, научились аутентичной технике лепка жгутов, создавали на гончарном круге сувениры в стиле ладожской керамики, собирали бусы. Изготовленные сувениры ребята забрали с собой. Участники поездки поблагодарили организаторов и настоятельницу игуменью Ефросинию Берлизову. Этот праздник напоминает о рождении славянской азбуки, формировании нашей исторической самобытности, и место его проведения выбрано не случайно, отметила директор организации «Ладожская Гефсимания» Ольга Ромащенко. Староладожский Успенский монастырь – это старейшая женская обитель России. В этом году он отмечает 910-летие. Проведение мастер-классов стало частью просветительской программы праздника, позволило гостям прикоснуться к живой традиции и почувствовать сопричастность наследию русской культуры. День славянской письменности и культуры отметили также и в культурно-просветительском центре при храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Был просмотрен фильм о жизни святых братьев. С докладом об истории создания глаголицы выступил настоятель протоиерей Вадим Буренин. Иерей Алексей Бельшов посвятил выступление кириллическому алфавиту, показал варианты написания буквенных изображений, отметив, что в истории алфавита еще много белых пятен. Преподаватель церковнославянского языка, историк Никита Мигаев, рассказал об уже несуществующей Моравии, месте проповеди святых братьев, показал древние и современные карты, проследил историю рождения, расцвета и падения государств в древнем течении Дуная. В детской воскресной школе провели занятия, посвященные святым братьям. Ребята изобразили на табличках буквы своих имен, украсив их. Директор воскресной школы храма Великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей в преддверии Дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия прочитал лекцию о просветительской миссии святых Кирилла и Мефодия в Центральной библиотеке Приморского района имени Михаила Салтыкова-Щедрина. Слушателями стали учащиеся Невского колледжа имени Александра Неболсина. Благодаря трудам равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия у славянских народов появилась азбука и книжный литературный язык. Было положено начало славянской письменности. Отныне наши предки могли молиться и совершать богослужения на своем родном языке, стали приобщаться к письменной культуре других стран – Византии, Болгарии – и создавать собственное письменное наследие – летописи, своды законов, литературные произведения. Отец Дмитрий рассказал об истории создания святыми Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки, глаголицы, а затем их учениками, кириллицы, которой теперь пользуемся и мы, познакомил слушателей с историей развития литературного языка от древнеславянского, бытовавшего до и во время крещения Руси, до церковнославянского, используемого ныне в Русской Церкви за богослужением. Учащиеся прочитали несколько отрывков из старинных славянских книг разных эпох и увидели различия и изменения, которые произошли в письменности в течение веков. Дорогие братья и сестры, наш выпуск завершен. Вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской. Письма о вечном и временном. В 17 главе Откровения Иоанна Богослова читаем: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Бог воспомянул неправды ее». История для нас — пророк и апостол, но мы часто от нее хотим скрыться в свои житейские и политические дела. А нам надо всматриваться в явления, которых мы стали свидетелями в отрезках своего времени, собирая все, что является сущностью исторического процесса. В знаках и символах каждого времени открывается слово, к нам обращенное. Только ради его торжества дается человеку жизнь и человечеству история. Время моего пасторского служения в Европе шло среди бурь, охвативших землю. Приблизительно за год до прихода к власти Гитлера, в феврале 1932 года, я был назначен в Свято-Владимирский приход в Берлине и прибыл туда из Парижа. И с берлинской моею паствой и собратьями-пастырями мне пришлось пережить все, что пережила Германия, от восхождения нацизма до его крушения. Это было то испытание, о котором говорит апостол Петр. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Это были годы многих и различных по своему характеру и значению страданий людей. Время войны не пришло в мир неожиданно. Слишком сильно было напряжение предвоенных лет. Все готовились к войне, и вопрос был только в том, до какой степени западный мир готов сам себя разрушить. Материализм, коричневый и красный, стояли один против другого. И, подписывая между собою пакт, думали каждый свою думу, ничего общего не имеющую с миром человечества. И над тем, и над другим, и над многими свершился Божий суд. Он начался 22 июня 1941 года, в день всех святых в земле российской просиявших. В этот именно день, сопряженный с днем воскресения, произошло молниеносное расторжение пакта двух самых ярких антихристианских сил истории. И тогда возникла у многих надежда, что вследствие начавшейся грозы на Востоке явится возможность открытого свободного слова о Боге в России и совершится возвращение к Богу многих отступивших от Него душ. Более двух десятилетий так ждавшая встречи с Родиной русская эмиграция потрясенная, замерла в те дни. На разной глубине и под разными углами восприняли русские люди начавшиеся события, но все хотели своей стране блага, все ждали ее спасения. Был, конечно, элемент человеческой ограниченности и взволнованности во всех этих ожиданиях и надеждах человеческих. Не могло не быть ошибок. Но в надежде на конечное торжество Божьей правды не было ошибки ни у кого, кто бы как ни смотрел на пути истории. Надежда на Бога только в безграничности истина. И тем истинней, чем безграничней. Пути промысла Божьего открывались в процессе самих событий. Наша встреча с Россией осуществилась, но не так, как мы думали, более глубоко и метафизично, чем мы могли предполагать. К началу 40-х годов русская церковь стояла в России накануне своего полного уничтожения. И все увидели, как в огне и грозе началось ее воскресение. Церковь восстала, поднялась среди молний, сошедших на царство себя превозносящего демонического материализма. Столкновение двух материалистических идеологий было явление более сложным и глубоким, чем столь привычное в мире национальное единоборство народов. Тут было дело не в борьбе Германии с Россией или национал-социализма с марксизмом, а в одном Божьем суде над двумя лжерелигиями, лжемессианствами человечества, столь различными и столь одинаковыми в своем восстании против Божьего Духа. Грех нацистов, возвышение плоти и крови над Духом Божьим был равен греху материалистов, возвышающих над Духом Божьим материю. Тот и другой грех были грехом против Духа Святого. Войны людей бывают всегда прямым следствием общей их войны против Бога. Признание источником жизни не Творца, а безличной материи может стать причиной еще большего саморазрушения человечества. Древние люди были более чутки к этой пневматологической реальности. Они яснее видели следствие греха. Наступление бедствий сопровождалось волной покаяния в народах. Дело истинных духовных вождей было указывать людям на ими нарушенный Божий закон. Допущение войны как яркого образа смертности и исчезновенности этого мира должно облегчить веру людей в высшую реальность бытия, в весомость духовных ценностей. Но люди все время закрываются от глубин своей жизни, бегут от лица Божия. Не видя главного смысла истории, они выбирают себе и учителей, которые льстили бы слуху, и в мире рождаются новые формы прометеевского дерзания и вавилонического столпотворения. Трудно людям осознать всю гибельность даже малейшего своего сопротивления Богу. Самоубийственность даже самой малой своей мысли, направленной против Творца. Самая кровопролитная из всех войн истории была следствием и наибольшего обоготворения человеком самого себя и материи. Войны вообще никогда не бывают следствием судьбы или случая. Как всякая болезнь, землетрясение, наводнение, социальная катастрофа. И война есть экстериоризация сокровенных нравственных реальностей, обнажение духовных корней человечества. Новая близость людей к Богу, к ближнему и к своему спасению возникает при сокрушении гордыни человеческой. Человек тогда начинает осознавать всю свою без Бога малость, беспомощность и ничтожность. В одном словаре недавнего московского издания слово «грех» помечено как «устаревшее». Да, люди всех народов и времен хотели бы сделать это слово «грех» устаревшим. Но отрицание греха столь же старо, как и самый грех. А слово Христово о грехе и о правде и о суде останется все таким же грозным и судьбоносным в истории человечества. Им судится жизнь. Максимилиан Волошин в начале русской революции, призывая к революции духа, сказал: «Нам ли ведать замысел Господний? Все поймем, все вынесем, любя. Жгучий ветер полярных преисподней, Божий бич, приветствую тебя». В своей книге доктор Живаго Борис Пастернак так говорит о первых днях войны 1941 года. «Война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления. В день всех святых в земле российской просиявших, Германия, прошедшая в шуме своих побед по Европе, не довершая своей победы на Западе, вдруг бросилась на Восток, устремившись словно какой-то одержимости к исполнению не человеческого, а апокалиптического дела. Псевдохристианство Европы уже восприняло в огне войны меру свою, и теперь эти, обоготворявшие самих себя и надсмеявшиеся над всякой святыней идеей и силой материализма и тоталитаризма, призывались довести друг друга до огненного умоления. Гром грянул, как бы внутри самого грома войны. И началось это взаимное сокрушение двух самых ярких в истории сил антихристианства. Европа сейчас же поняла, что совершилось чудесное ее спасение. Оно стало прозрением и спасением в Боге и многих душ. Обоготворявшая свою плоть и кровь Германия начала закалывать свою плоть и проливать свою кровь за духовное спасение и свое, и Европы, и русского народа. Дай кровь и прими дух. Вы слушаете письма о вечном и временном архиепископа Иоанна Сан-Франциского. Метаисторическую глубину этого не все могли понять. Сила религиозного понимания истории открылась в словах первого иерарха Русской Церкви, митрополита Московского Сергия. Сквозь всю свою связанность и прикровенность своих слов он выразил религиозную истину и надежду, что огненное испытание, начавшееся в знаменательный день памяти всех святых земли российской, должно стать началом духовного спасения народов в Боге. Сквозь огонь горящей соломы начало очищаться и открываться золото и на Западе, и на Востоке. Послание митрополита Сергия было в таких словах объяснено протоиереем Смирновым 22 декабря 1941 года в Казанском Патриаршем соборе города Ульяновска. 22 июня 1941 года наша прекрасная Родина облеклась в терновый венец. Наш первосвятитель, блаженнейший митрополит Сергий в своем слове по поводу войны указывает, что она приносит не одни только бедствия, но и пользу. Она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Владыка митрополит выразил пожелание, чтобы военная угроза послужила к оздоровлению атмосферы духовной, чтобы она унесла с собою всякие тлетворные миазмы. Братья и сестры, взирая на начальника и совершителя веры нашей Господа Иисуса Христа, будем умолять Отца Небесного. Со всеми своими грехами бросаемся в беспредельный океан Твоего неизреченного милосердия. Пусть мы прогневали Твое благоутробие, и враги наши явились по Твоему определению, как жезлом гнева и бичом негодования Твоего на нас за наши грехи, как древние ассирияне явились наказанием для израильтян. Но Ты сам, Господи, устами своего пророка Исаии вещаешь: когда войной накажу людей моих, исправлю их. О, тогда горе жезлу тому, горе ассириянам, всех их, ненужное оружие, брошу в огонь на сожжение. Будем верить, что после дней страданий за правду придет и день воскресения этой правды и в нашей стране, и во всем мире. Русская церковь сказала народу о покаянии. В центр своего обращения к народу она поставила не человеческие слова, но слово о человеческом грехе перед Богом, о Божьей правде. Выражение этой веры, этих надежд стали сами события. Русский народ открыто воззвал к Богу, и атеистические духи, эти апокалиптические жабы, отступили перед верой народа. Начали открываться храмы на русской земле. Демоническая агрессия остановилась, стала рассеиваться, исчезать. Всемирный союз безбожников был распущен. Партийный материализм, сидевший спицей в глазу русского человека, перестал быть виден. Случилось так, что гонители церкви, вопреки своей воле, подчиняясь воле Божьей, стали даже содействовать верующим в открытии оскверненных храмов, звали к служению пастырей, возвращали их из ссылок и лагерей. Всемирный клич «Безбожие интернационал» перестал в те дни быть гимном русского народа. И в Великую Субботу, 4 апреля 1942 года, в 6 часов утра, московская радиопередача неожиданно для всех началась сообщением распоряжения коменданта Москвы, разрешающего свободное движение в Москве в ночь на 5 апреля. Восторгом православных москвичей, удовлетворенных в самых заветных своих ожиданиях, не было конца. Дело не в мотивах и расчетах антирелигиозников, допустивших возрождение религиозного чувства в народе во время войны. Эти соображения были, конечно, утилитарны, эгоистичны, но и фараон не по высоким мотивам отпустил некогда евреев из Египта. Важно не это, а то, что и над Египтом, и над Израилем, и над Россией, и над всем миром есть рука Божия. И если победа людей не всегда бывает Божьей победой, всякое поражение людей есть всегда Божья, спасительная для всех победа. Пасха среди лета. Письма о вечном и временном архиепископа Иоанна Сан-Францисского. Продолжение следует.
2: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
0: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в беседах о вечном принимает участие протоиерей Александр Дубасов, батюшка настоятеля храма святых мучеников Флора и Лавры села Косулино Каменской епархии. Здравствуйте, отец.
3: Здравствуйте,
0: Александр.
3: Евгения, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня мы с вами будем говорить на тему, кто такой воцерковленный человек. Вот как я понимаю, что когда человек только начинает делать первые шаги в церкви, у него нет вот этого понимания, кто такой воцерковленный человек. И батюшки ему всегда предлагают такому человеку, который собирается креститься или крестить детей, обязательно посещать огласительные беседы. И второй момент, который надеюсь, мы тоже затронем. Люди, которые уже живут 20-30 лет в церкви, у них уже есть свое понимание воцерковленного человека. Сейчас еще говорят воцерковленный, как будто бы правильно, но мы будем говорить воцерковленный. И как он понимает, будучи уже столько лет находясь в церковной ограде, кто такой воцерковленный человек, воцерковленный христианин?
3: Да, хорошая тема. Но сразу я бы оговорился. Вообще, как бы такую индивидуальную рекомендацию, наверное, более всегда точно и более, скажем так, вот с более точным попаданием в цель всегда любому человеку скажет именно, ну, его наставник, его духовник или просто даже человек, если он придет в храм и поговорит со священником. Да? То есть мы сейчас можем говорить о несколько таких общих вопросах. Да? То есть как... И в этих общих вопросах, конечно, ну, всегда нужна вот эта вот детализация, что называется. Да? Ну, поэтому об общих вопросах мы можем поговорить, да, уже а конкретные какие-то акценты расставить уже нашим радиослушателям предложим самим. Да? Итак, новоначальный человек, ну, новоначально может посоветовать следующее, да, то есть что опять же, да, универсальных ответов нет, но за многие, уже можем говорить, тысячелетия примерно сложилась такая картина. Человек, который желает с Богом начать какое-то взаимодействие, жизнь, общение, должен стараться о Боге помнить всегда. В своем сердце к Нему обращаться, да, и, соответственно, в мыслях пред Богом предстоять. Вот это вот, будем так, такая идеальная картина. Это начало и это завершение. Начало – это когда человек себя понуждает это делать, а завершение – когда человек уже прошел этот весь путь свой жизненный, христианский, да, и в конце пути, в идеале, он живет так, что как вот он дышит, вдыхание, да, так вот у его сердца, духовное сердце, душа обращается к Богу. Представляете, да, вот как человек дышит, да, ну, каждых несколько секунд, да, мы делаем вздох. Вот так же несколько, вот, вот постоянно, вот такое вот биение сердца телесного.
0: Каждое дыхание дохвалит,
3: да,
0: Господа.
3: Да, совершенно верно. И биение сердца духовного совпадает и совпадает в общении с Богом. Вот, то есть начало и завершение примерно одинаковое. Но понятно, что вначале мы как бы какую-то картиночку себе представляем, что-то рисуем, что-то как-то вот нам что-то советуют, что-то мы где-то читаем, слышим, размышляем, да. Ну, а уже в завершении нашего пути мы этим живем. Это есть тот итог, которого мы достигли. То есть помнить о Боге всегда – это первое. Хорошо человеку, скажем так, постепенно обретать так называемое молитвенное правило. Очень часто люди, приходящие в храм, ну, вот на беседы же перед крещением, да, когда я спрашиваю, что вы молитесь, я молюсь постоянно. Какие молитвы? Ну, я к Богу обращаюсь, я вот читаю «Отче наш», да. И вы знаете, когда буквально такой просто «хорошо, вот «Отче наш», вот скажите, вот что означает слово «Отче наш» и же «и все на небесах»? Вот слово «и же». Человек говорит, я не знаю. А как вы молитесь? А что вы там, как вы читаете? Вы просто читаете как какой-то заговор, молитву, какую-то мантру, что ли? Ну, что такое за «Отче наш»? Ваших-то устах. Не знает человек.
0: Ну, человек,
3: да,
0: может быть, интуитивно понимает.
3: Вот, да. Поэтому, чтобы он не только интуитивно понимал, а чтобы он понимал, да, для этого, конечно же, нужно во что, да. То есть вот то, что он делает, пусть остается. То есть не надо человека лишать. Да, кто-то говорит, меня бабушка чему-то там научила, что-то там еще. Да, ну, пусть, хорошо это будет. Только давайте мы вот это вот ваше все куда-то красиво уложим, да, во что-то красиво вольем. Да, в какой-то сосуд, да, который мы уже будем, скажем так, сознательно, целенаправленно создавать, творить. Да. А что это за сосуд? Вот сосуд – это есть молитвенное правило, да, которое мы, христиане, исполняем утром и вечером. Ну, почти всегда утром и вечером. Да. Какие-то могут быть обстоятельства, что-то еще, жизненные какие-то моменты, да, когда это нарушается. Но в основном, да, то есть, скажем, почти все христиане именно так это себе представляют, так это исполняют, да, то есть утром, вечером читают утренние, вечерние молитвы. Они есть в молитвословах. Сейчас есть прекрасные возможности купить просто молитвослов, купить молитвослов с толкованиями. Сейчас любое слово, которое тебе непонятно, может или где-то вот, там, скажем, в словаре посмотреть, да, или сейчас в телефонах, все это, вот это. Если человек воцерковляется уже не очень такой преклонных годов, то он с этим легко справляется. В преклонных годах, ну, пусть тогда, соответственно, купит молитвослов. Если уж так случилось, ему поздно так прийти к Богу, пусть купит молитвослов с более крупным шрифтом, да еще и со словарем. Пусть приобретет словарь или на бывает, словарик прилагается в молитвослове, да, то есть, соответственно, чтобы непонятных слов у него не было, да, то есть это непонятное, что оно, чтобы оно как бы не звучало, как мы сказали, какой-то как заговор какой-то, как магия какая-то, какое-то такое колдовство еще что-то. Да, я что-то сказал, и мне что-то там это должно быть. Нет, ты должен сказать, что ты вот как-то это понимаешь, должен к Богу обратиться. А чтобы ты правильно понимал, да, для этого есть церковь. Да? Поэтому утреннее и вечернее правило по молитвослову на первом этапе, пусть оно, ну, опять же, если человек в каких-то годах уже таких преклонных, у него, наверное, времени должно быть побольше, да, то есть он может прочитывать это молитвенное правило, вот, ну, достаточно и неспешно, не торопясь, с толком, прям с погружением, да. Если человек пока еще в средних лет, где-то у него там какие-то нагрузки, заботы, работы и все остальное, то, ну, на первом этапе можно посоветовать выделить какое-то время для молитвы. Не конкретно утреннее и вечернее правило от и до, да, то есть там неспешное чтение, да, это 15-20 минут такое, да, то есть, ну, у человека нету 15-20 минут, утром он не успевает, торопится, вечером он уже устал, уже не может, да, то есть у него есть 2-3 минуты, хорошо, пусть это будет 2-3 минуты, но на первом этапе, да, то есть отсюда, от этого момента, когда человек начал читать, да, до уже какого-то, скажем так, дальнейших каких-то, скажем так, развитий молитвенного правила, да, то есть он хорошо, если он 2-3 минуты утром, 2-3 минуты вечером обязательно, скажем так, вот это все погружается и тратит. Да. Вот. Это что касается молитвы, да, то есть утром, вечером, да, и в течение дня, и, соответственно, если человек молился так вот, как-то так интуитивно, как мы сказали, да, такой интуитивной молитвой, да, или и как-то вот, ну, что-то все-таки какое-то молитвенное было у него, обращение к Богу, да, то есть пусть оно остается, да, в течение дня, пожалуйста, все, то есть мы единственное, что внесли в этот вот уже, скажем, жизненный ритм человека, да, это вот, скажем, такую фиксацию сделали утром и вечером, да, уже, так скажем, человек сознательно, да, утром проснулся, умылся, значит, все дела сделал, гигиену тела, да, и пред Богом на 2-3 минутки остановился, да, то есть вот он вопросил, да, опять же, в молитвословии прекрасно все изложено: во имя Отца и Сына и Святого Духа, Царю Небесный, Три Святое Отче наш, да, и вот начальные молитвы. 2-3 минутки прекрасно на первом этапе, это великолепно, замечательно, да, и опять же, на первом этапе надо, чтобы, скажем так, вот жизнь, вот этот вот ритм, да, то есть молитвенный ритм, да, вошел в ткань жизни, да, и опять же, да, пусть это будет немного, но постоянно. Каждый день, каждый вечер, каждое утро, да, все это исполнять. Молитва, как и все у человека, как все, должно развиваться. Человек не стоит на месте. Человек родился, он младенцем не остается навсегда, да, он становится, значит, подрастает, да, вначале его кормят, потом он пытается сам кушать, потом уже ест сам, да, потом уже и сам добывает пищу, да, а потом еще кого-то кормит, глядишь, да, то есть человек развивается. Если человек родился младенцем, младенцем остался, ну, значит, что-то нарушилось, да, в жизни, в человеческой жизни. То же самое с молитвой, то есть, или, скажем так, с возрастанием духовным. То есть человек родился как младенец, телесно родился, как младенец, духовно стал, обратился к Богу, стал вот это его рождение, да. То есть он к Богу старается постоянно обращаться, как младенец к маме постоянно, да, ручки тянет, на маму смотрит, мамы нет, он уже беспокоится, переживает, да, вот пусть, да, младенец духовный то же самое понимает, ему надо быть, так же быть с Богом, так же ручки свои к Богу тянуть и вот то молитвенное правило, о котором мы говорили, устроить. Оно должно развиваться, да. Если сегодня 2-3 минутки, да, то прошло какое-то время, месяц, 2-3, полгода, да, ну пусть это будет уже 3-4, 4-5. Может быть, уже как бы человек, когда человек вкус молитвы почувствовал, да, он уже понимает, что ему и 5 минут хорошо помолиться, и 10, но бывают разные обстоятельства. Мамочка с 4-5 детьми, которые вот только-только родились, вот она и этого времени не имеет. А что она может? Она в течение дня может говорить: Господи, помилуй меня, Господи, спаси меня, Господи, помоги нам, Господи, детей моих спаси, сохрани, помилуй, обереги. Все. Ну, она же ведь не всегда будет иметь на руках 5 младенцев детей, да, 5-й младенец, остальные уже подрощенные, да, старший уже может в чем-то помогать, соответственно, младший стал подрастать, и у мамочки начинает появляться время. И тут вопрос, а куда она его будет девать? Она его будет, скажем так, более насыщать свою жизнь какими-то мирскими заботами, да, или все-таки в этих мирских заботах будет искать какие-то небольшие пространства, такие какие-то паузы для молитвенного делания. Это уже мамочка от мамочки, да, поэтому любой человек, в каком бы он ни находился возрасте, состоянии, где бы он ни находился, да, вот эти вот духовное развитие, в общем-то, молитву он может совершать. Вот, я думаю, на первом этапе человеку хорошо вот об этом, так скажем, подумать, поразмыслить, подойти к священнику, благословиться. Может, священник имеет какой-то свой еще опыт, да, дополнительный, что-то еще свое какое-то посоветует, да, скажет, а у меня вот так вот было, да. То есть я вот со своей стороны могу сказать, что у меня много, 30 с лишним лет назад, я вот как-то вот, ну, для меня случайно, для Бога, конечно же, все это промыслительно, так как-то получилось, что вот, ну, подумалось, а не надо ли вот что-то вот так как-то Богу обращаться. Нашелся молитвослов, ну, 30 лет назад это уже было, это как раз это уже завершился вот этот вот период гонения на церковь, да, то есть молитвослов можно было обрести уже не с такими сверхсложностями, да, то есть этот молитвослов был обратен, да, и я, ну, первую вот эту страничку «Да, Отче наш», я вначале читал по молитвослову, семья была не воцерковленная абсолютно, от слова совсем, как сейчас говорят современным языком, да, поэтому я заходил в ванну, включал воду, доставал молитвослов, чтобы никто меня не слышал, не видел, да, и читал. Так у меня прошло полтора года. Ну, через некоторое время я выучил эти уже молитвы, мне уже были, не надо было молитвослов, да, я в любом, где-то порой даже уже так вечером уже лег, ой, я же не прочитал, и так уже лежа прочитаю. Прошло полтора года, вот я уж как же помню, да, после того, когда я, а что же там дальше в молитвослове? Я снова молитвослов извлекаю, и пошло. И вот уже, наверное, на протяжении, ну, вот, не хочется хвастаться, но просто так уж получилось. То есть, я говорю, что вот как вот шло-то вот это, да, уже на протяжении 20, наверное, 5, нет, наверное, уже к 30 годам, более 30 лет я начал, да, где-то вот плюс-минус 30 лет около этого, да, то есть удается утреннее правило вечернее читать постоянно. В полном объеме и все остальное. Не всегда бывает так, что вот ты проснулся и прямо вот от всего отключился. Иногда бывает и на ходу, иногда бывает и в машине еще где-то. Но вот, скажем так, так уж получилось, исторически сложилось, да, что утреннее и вечернее правило вот за эти годы пока мне вот удавалось всегда. Да, я когда же болею, я прошу, дети, пожалуйста, я вот лежу, да, вот вы читайте, я лежу, я вас слушаю. Даже да. Такое бывает порой.
0: Батюшка, а вы как вот вы уезжаете из Екатеринбурга в Косулино вот на 20-й праздник, на божественную литургию по воскресеньям? Это же вам тоже очень рано нужно уезжать.
3: Ну, во-первых, я уезжаю заранее. Это значит, уже после того, как вот раньше я выезжал в субботу, а когда начался...
0: И там ночевали?
3: Да, ночевал. А когда начался ковид, в пятницу. Сейчас уезжаю в пятницу. Пятницу вечером служу.
0: Там уже вот да. Прямо вот эти фактически дни живете.
3: Да, да, да. Это вот очень удобно, даже. Чтобы, скажем так, дорога не внесла каких-то корректив, да, вот в
0: планы. Ну, конечно,
3: планы
0: ты же все равно в
3: церкви.
0: Таком напряжении находишься, да, когда да. Батюшка опаздывает на службу.
3: Вот предыдущая у нас седмица была как-то вот, когда было отдание Пасхи, Вознесение. Отдание Пасхи – это среда утра, да, то есть мы, соответственно, рано-рано утром в среду приехали уже, да, то есть стали служить отдание Пасхи, потом вечером Вознесение, утром литургия, вечером святитель Николай Чудотворец, в пятницу литургия,
0: другом, да.
3: В субботу, пятница вечер, суббота, и даже так получилось, что воскресенье отслужили и сразу же поехали в Верхотурье на праздник Симеона Верхотурского, вечером отслужили там, утром отслужили, значит, в Верхотурье, и радостно, вот практически вот почти неделя, да, то есть без малого там, да, то есть вот это было все вот в таком, скажем так, молитвенном в таком состоянии, очень хорошо и радостно. То есть это...
0: А сейчас вас еще Великорецкий крестный ход ждет.
3: Да.
0: И Дивеево.
3: Да, то есть где-то в марте я стал прихожанам объявлять, братья и сестры, у нас начинается паломнический период, удобный такой период, когда вот это осень, зима, значит, весна не всегда удобна, там, значит, и
0: ну, да.
3: Там не всегда
0: понятно,
3: это очень удобно,
0: да.
3: По разным обстоятельствам. А вот смотрите, мы начнем его с памяти Семена Верхотурского 24-25 мая, далее Великорецкий крестный ход с 3 по 8 июня, с 16 по 17 на 17 Царский крестный ход, в начале августа Дивеево паломничество, да, и завершим вот этот вот период, мы так, скажем, вот, вот летний такой период, 24-25 сентября, опять же, памятью Семена Верхотурского, если все Господь, так скажем, промыслительно устроит, благословит, то вот, соответственно, начнем с нашего любимого уральского святого, и, соответственно, памятью его

Мамышулы и его командира Ивана Васильевича Панфилова. Зато чего здесь в достатке, так это напряжение. Сможет ли батальон вырваться из окружения, не понеся тяжелых потерь? Расстреляет ли Борджан сбежавшего с поля боя сподвижника или даст ему второй шанс? Выживет ли рота под натиском врага? Впрочем, подробного описания боев ждать не стоит. Мамышулы все же командир, а не их непосредственный участник. Однако даже пары кратких абзацев хватает для того, чтобы представить, что чувствовали бойцы под минометным обстрелом или во время лихой контратаки. Пожалуй, главный минус книги – это лаконичность изложения. Здесь почти нет лирических отступлений. Даже во время условной передышки во второй половине книги, из-за чего от текста немного устаешь. Все-таки художественная литература должна быть художественной, пусть и без излишеств, но в Волоколамском шоссе Бека текст выглядит суховатым. Некоторым событиям прям хочется добавить красок. И тем не менее, роман обязательно рекомендуется к прочтению. Он понравится людям, интересующимся военным делом, в частности, тактикой, а также тем, кто хочет ознакомиться с одним из этапов битвы за Москву. Отзывы на книгу Александра Бека «Волоколамское шоссе», Государственная библиотека Югры. Александр Бек, «Волоколамское шоссе», продолжение. В назначенное время, ровно в 4, я вышел к батальону, выстроенному в виде буквы «П». В середине открытой, незаслоненной людьми линии стоял в шинели без пояса, лицом к строю Барамбаев. «Батальон, смирно!» — скомандовал Рахимов. В тиши пронесся и оборвался особенный звук, всегда улавливаемый ухом командира. Как одна двинулись и замерли винтовки. В омраченной душе сверкнула на мгновение радость. Нет, это не толпа в шинелях, это солдаты, сила, батальон. «По вашему приказанию батальон построен», — четко отрапортовал Рахимов. В этот час на этом русском поле, где стоял перед строем человек с позорно забинтованной рукой, без пояса и без звезды, каждое слово, даже привычная формула рапорта волновала души. «Командир отделения Блоха! Ко мне с отделением!» — приказал я. В молчание шли они через поле. Впереди невысокий Блоха и саженный Галиулин. За ними Мурин и дежуривший вчера у пулемета Добряков. Шли очень серьезные, в затылок, в ногу, не отворачивая лиц от бьющего сбоку ветра, невольно стараясь быть подтянутыми под взглядами сотен людей. Но они волновались. Блоха скомандовал: «Отделение, стой!» Винтовки единым движением с плеч опустились к ноге. Он посмотрел на меня, забыв доложить. Я сам шагнул к нему, взяв под козырек. Он ответил тем же и не совсем складно выговорил, как требуется по уставу, чем явился с отделением. Вы спросите, к чему это, особенно в такой час? Да, именно, в этот час я каждой мелочью стремился подчеркнуть, что мы армия, воинская часть. Став в одну шеренгу, отделение по команде повернулось к строю. Я сказал: «Товарищи бойцы и командиры! Люди, что стоят перед вами, побежали, когда я крикнул «тревога» и подал команду в ружье. Через минуту опомнившись, они вернулись. Но один не вернулся, тот, кто был их командиром. Он прострелил себе руку, чтобы ускользнуть с фронта. Этот трус, изменивший родине, будет сейчас, по моему приказанию, расстрелян. Вот он». Повернувшись к Барамбаеву, я указал на него пальцем. Он смотрел на меня, на одного меня, выискивая надежду. Я продолжал. «Он любит жизнь. Ему хочется наслаждаться воздухом, землей и небом. И он решил так. Умирайте вы, а я буду жить. Так живут паразиты за чужой счет». Меня слушали, не шелохнувшись. Сотни людей, стоявшие передо мной, знали,

не все останутся жить, иных выхватит из рядов смерть. Но все в эти минуты переступали какую-то черту, и я выражал словами то, что всколыхнулось в душах. Да, в бое будут убитые, но тех, кто погибнет как воин, не забудут на родине. Сыны и дочери с гордостью будут говорить: «Наш отец был героем Отечественной войны». Это скажут и внуки, и правнуки. Но разве мы все погибнем? Нет. Воин идет в бой не умирать, а уничтожать врага. И того, кто, побывав в боях, исполнив воинский долг, вернется домой, того тоже будут называть героем Отечественной войны. Как гордо, как сладко это звучит, герой. Мы, честные бойцы, изведаем сладость славы, а ты... Я опять повернулся к Барамбаеву. Ты будешь валяться здесь, как падаль, без чести и без совести. Твои дети отрекутся от тебя. Простите, тихо выговорил Барамбаев по-казахски. Что, вспомнил детей? Они стали детьми предателя. Они будут стыдиться тебя, будут скрывать, кто был их отец. Твоя жена станет вдовой труса, изменника, расстрелянного перед строем. Она с ужасом будет вспоминать тот несчастный день, когда решилась стать твоей женой. Мы напишем о тебе на родину. Пусть там все узнают, что мы сами уничтожили тебя. Простите, пошлите меня в бой. Барамбаев произнес это не очень внятно, но почувствовалось, его слышали все. «Нет», — сказал я, — «все мы пойдем в бой. Весь батальон пойдет в бой. Видишь этих бойцов, которых я вызвал из строя? Узнаешь их? Это отделение, которым ты командовал. Они побежали вместе с тобой, но вернулись. И у них не отнята честь пойти в бой. Ты жил с ними, ел из одного котелка, спал рядом под одной шинелью, как честный солдат. Они пойдут в бой. И Блоха, и Галиулин, и Добряков, и Мурин. Все пойдут в бой. Пойдут под пули и снаряды. Но сначала они расстреляют тебя, труса, который удрал от боя». И я произнес команду. «Отделение! Кругом!» Разом побледнев, бойцы повернулись. Я ощутил, что и у меня похолодело лицо. «Красноармеец Блоха! Снять с изменника шинель!» Блоха сумрачно подошел к Барамбаеву. Я увидел. Его, Барамбаева, незабинтованная правая рука поднялась и сама стала отстегивать крючки. Это поразило меня. Нет, у него, который, казалось бы, сильнее всех жаждал жить, не было воли к жизни. Он безвольно принимал смерть. Шинель снята. Блоха отбросил ее и вернулся к отделению. «Изменник, кругом!» Последний раз, взглянув с мольбой на меня, Барамбаев повернулся затылком. Я скомандовал. «По трусу! Изменнику Родины! Нарушителю присяги! Отделение!» Винтовки вскинулись и замерли. Но одна дрожала. Мурин стоял с белыми губами, его прохватывала дрожь. И мне вдруг стало нестерпимо жаль Барамбаева. Александр Бек. Волоколамское шоссе. Памяти Великой Победы посвящается.

0: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжает свое вещание православный радиоканал «Воскресение». Познакомьтесь, пожалуйста, с передачами «На ночь и утро». В 0 часов 20 минут слушайте «Акафист дня», затем чтение «Псалтыри». Александр Бондаренко читает псалмы со 146 по 150 в час 10 ночи. В час 30 ночи слушайте в звучащей книге продолжение чтения исторического романа «Ледяной дом» Ивана Ложечникова. Далее приглашаем вас на ночные беседы со священником Александром Дубасовым в 2 часа 20 минут ночи. «Кто такой воцерковленный человек?» Так называется беседа с отцом Александром, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Далее эфир продолжит программа Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей» в 3 часа 20 минут ночи, в 3:40 программа Виктории Кауган. В гостях театральной гримерки интервью с писателем Андреем Плотниковым. В 4 часа 20 минут чтение Псалтыри, слушайте 20-ю кафизму. В 5:20 утра в духовном слове душевный лекарь святые отцы Мирянам. Ну а затем мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило в 6:20 и в 7:20 утра. Православный календарь с житиями святых на 1 июня слушайте в 6:45 утра. Евангелие дня в 7:50. Цикл передач «Гость в студии» начнется в 8 часов 20 минут утра. Вспоминая 81-ю годовщину Великой Победы, в нашей студии заслуженный художник России, скульптор Валентина Соколова. Если мы слышим что-нибудь плохое и дурное о человеке, то, во-первых, не надо сейчас же поддаваться и верить этим слухам. Всегда надо скорее верить всему хорошему, чем дурному. Лучше быть обманутым, чем обманывать. Лучше быть обворованным, чем обворовывать кого-нибудь. Зависть и злоба не попраны еще христианством. А во-вторых, если услышишь что-нибудь дурное о человеке, то нужно не спешить, всегда переждать заключать о нем свое мнение. Лучше подождать год, 5 лет, 50. Всегда правда выплывает, зерно не заглохнет, а произрастет и даст плод. Ова, оба 50, ова, оба 100. А как же нам теперь быть, если всегда приходится сталкиваться с клеветниками, с завистниками, а нужно по возможности удаляться от них? Удались от зла и сотвори благо. Если же это нельзя, то скажи ему, скажи явно, обличи его, что он лицемер и клеветник. В-третьих, если кто-нибудь будет говорить дурное про другого, то мы должны при этом думать, что тот человек, который говорит нам дурное про другого, сам гораздо хуже того, про кого он говорит.
1: В Екатеринбурге полночь.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: мой.
1: Ангелы святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю владыки своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынус пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удо преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, богоугодно поющим, аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже соусерден творить ее, тебе же, хранителю моего, да не пристану восхвалять сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить Ему молитвы, прошения и благодарения. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевным мой дом ограждаяй. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляяй. Радуйся, страдание го и крестную смерть в память мою вперяяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов мя поучаяй. Радуйся, благодатного свыше осенений Святаго Духа просить ими наставляяй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать ему, утешителю уверяя мя. Радуйся, мыслью о вездесущей Боже всюду окружай мя. Радуйся, всеведение Его умным очистием моим представляяй. Радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешаяй. Радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашаяй. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молютися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, от ресиянга божества воссиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, як учишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господней, аки зерцалы для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словес Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми бытью убеждаешь. Радуйся, як еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метеца, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагай надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственный убопою Богу моему, аллилуйя».
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобней дуси поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей их моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Богатечный и лучезарный звезде, путеводивший древли волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и светоносным Твоим, мис пребыванием указующим и правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, сликий архангел и ангел, сподоблюся воспевати привечному царю славы. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излютый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А всем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, свои предстательством отвращаешь и. Радуйся, яко просишь и всемилосердого Господа подати прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя со беззакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишься Искупителю моему, да дарут мне время к исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь ими желание, да вынукаюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывати, и во грехах моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь, за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь имя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Святой.
1: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, в скорби бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Восевай души моей, омрачаемой скорби и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милости будет и простит мне прегрешение моя. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя меня, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием на Господа Бога укрепляй меня. Радуйся скорби и болезни мужественнее преодолевать ими поучая. Радуйся всякую печаль и уныние от сердца моего отгоняя. Радуйся противу врага в сеть отчаяния уловить имя хотяща, братися побуждая мя. Радуйся словесем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушая. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очистем моим представляя. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждая. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляя. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послать я ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, да всюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козень дьявола, и приготовляешь имя отделы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая бо лютая моя и тяжкая, не погубил мне есть с обеззаконьми моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есим, тем же любовью к тебе подвязаем и взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий, радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий, радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий, радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое молитвами и воспламенятиями помогающий, радуйся, яко на славословие Божие приснами оставляющий, радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь меня прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь имя, радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить имя чишися, радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатими приискренне желающий, радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми, ходатайствующий, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Странный пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие мое прощение и во гласе радование воспевать Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от меня духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся, умным очисе моим горький, и страшный час смертный представляя. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той присной ми напоминая. Радуйся, на кижды день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучая. Радуйся, на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляя. Радуйся, душевное умиление и сердечное сокрушение во мне рождая. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире, ми воспрещая. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогая. Радуйся, вся благо земное быть и привременно, и скоро приходящими показуя. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляя мя. Радуйся, славы человечи, аки тени приходящие, искать возбраняя ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Вся грех содея в житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мою устремляются на мя, алчущие поять мя, и не зринуть во глубину адову, тем же молютися, благий мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю темы тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и деже лица ангельские радостнее сретают восклицающих «Аллилуйя!»
1: «Аллилуйя!»
0: Ветействующий язык не может изрещи, я же сотворил миссии, святый хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою от купели святого крещения, хранил миссии во младенчестве, учил и вразумлялось и в отрочестве, соблюдал миссии от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял иси пришедшими в мужество, охранял иси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся,

0: Как существуют, и сам господин Волынский обманут своими корреспондентами. Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами, сказал Волынский. Я имею свидетельства, и, если нужно, представлю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес 3 детей своих в поле и заморозил их там. Выдумка людей беспокойных, мятежных, неправда, герцог! — вскричал кабинет-министр, вскочив со стула. Волынский это подтверждает. Волынский готов засвидетельствовать это своею кровью.
1: Явился опять посланный из дворца и опять затем же.
0: «Сию минуту буду», — сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей.
1: «В 3-й раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами».
0: «Ваша светлость пригласили меня, — сказал Миних, — чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск».
1: «Да, да, — отвечал Берон, — господин вице-канцлер согласен на вознаграждение».
0: «Честь империи этого требует, — сказал Остерман. Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в кабинете».
1: «Честь империи! — воскликнул Волынский.
0: Честь! Как это слово употребляют во зло! И я скажу свое. Впрочем, здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один вассал Польши может сделать доклад об этом вознаграждении. Да, один вассал Польши.
1: При слове «вассал» Миних и Остерман встали с мест своих, последний охая и жалуясь на подагру. Оба, смотря друг на друга, в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынский не доходил до такой отчаянной выходки. Ему наскучила уже доля скрываться. «За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек!» — вскричал вне себя Берон. «Клянусь вам честью своею! Отдаю вам прилагательное ваше назад!» — вскрикнул Волынский.
0: «Государыня вас требует!» — сказал Остерман герцогу.
1: «Во дворец! Да, государыне!» — произнес Берон, хватая себя за горящую голову. Потом, обратясь к Волынскому, примолвил: «Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога Курлянского».
0: «Очень рад», — отвечал Волынский и, не поклонясь, вышел.
1: Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова: «Я или он должен погибнуть». Слова, произнесенные беснующимся Бероном, когда они с ним прощались. «Я или он должен погибнуть», — повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли.
0: «Этого гордеца надо бы хорошенько проучить», — говорили между собой стоявшие в зале, когда Волынский проходил мимо их с гневной презрительной улыбкой.
1: «Его светлость! Его светлость!» — закричал Паш. Возглас этот, повторенный 100 голосов по анфиладе комнат, раздался, наконец, у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой Берон прошел через приемную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым кивком.

0: кивоньем головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение. Какой милостивый, какой великий человек, какая важность в поступи, проницательность во взорах. Он рожден повелевать, модель для живописца, жена моя от него без ума. Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника, и для женщин имел более привлекательности. «Помилуйте», — отвечали ему, — «у того был только бюст хорош, а у этого все совершенство». Бирона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруи на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего вперед и за каретой. Между тем, как чернь дивилась счастью временщика, червяк точил его сердце, гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы то ни стало», — говорил Бирон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное: «Берегись, злодей! Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию». Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозную неожиданностью, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенные ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться. Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячего свинца на темя. Нет муки, нет казни, которую взбешенный Бирон не назначил бы Гроссноту за его оплошность. Кучера, лакей, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их. Он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых.
1: Сегодня в звучащей книге, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, вашему вниманию было представлено продолжение исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», с которым вас знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: сентября, опять же, память у Семёна Верхотурского, если все Господь, так скажем, промыслительно устроит, благословит, то вот, соответственно, начнем с нашего любимого уральского святого и, соответственно, памятью его закончим. Зимой Владыка нам благословил, как сказать, что говорит, зимой не всегда бывает удобно 31 число ездить, да, вот май-сентябрь.
1: Декабря.
0: Да, вот это обязательно, а там уже как получается, да, то есть, потому что там действительно и где-то холодно, дорога сложная бывает, и вот перед вот это новогоднее все, ну, бывает действительно туда поехать не всегда удается, да. То есть мы всегда 31 числа служим божественную литургию, как такое вот подведение, что ли, итогов такое, да, вот, как стараемся к Новому году относиться правильно, да, что такое Новый год? Новый день, новый месяц, Новый год, подведение итогов раз и спрашивание благословения у Господа на будущее время два, да. Никаких экзальтаций, никаких там излишних эмоциональных перегрузок, чего-то там еще, каких-то особых ожиданий, что вот в том году было так, а в этом будет по-другому. Уже люди взрослые и понимающие, да, что будет так, а Господь, значит, промыслительно все это вот видит, да, и как мы будем трудиться. То есть, если мы ничего не будем делать, все возлагать на Господа, да, ну, Господь скажет, простите, вот, что же вы от меня хотите, если вы сами ничего. Если мы скажем, Господи, отойди, не мешайся, мы сами все сделаем. Говорит, ну, попробуйте тогда, да. То есть, это вот такой вот момент, да. То есть, нам всегда нужно как бы такое с Богом содружество, сотрудничество, синергия, да. То есть, мы делаем, что можем, да, а все уже невозможно восполнять
1: от Бога.
0: Да. Вот. Поэтому вот, что касается молитвы, так вот посоветовал бы я попробовать, да, на людей новоначальных, вот, и, конечно же, молитвы.

0: выгуливаем их кошек. А тогда увидел первый раз, мне показалось это очень забавным, и просто, во-первых, с меня схлынула вся вот эта злоба, которая во мне была, весь негатив.
1: Появилось умиление такое.
0: Да, я этот стих записал буквально вот так вот. Круг по городу сделал и пришел домой уже с готовым, просто взял ручку, сел, стал записывать.
1: Целый поэтический арсенал.
0: Сын исполин. Скок, скок, поскок, быстро скачет мой сынок. Это палку, как лошадку, оседлал он между ног. Летит лошадь, иго-го, я за сердце, о-хо-хо. Лишь мчит через площадку вождь индейский, йо-хо-хо. Завтра будет водолаз, а вчера был скалолаз. После покорения кресла фиолетовым стал глаз. Под лопаткой усоднит, под коленкой уболит. Нет живого на нем места, и во лбу звезда горит. Никогда не устает, песни весело поет. Язык, правда, иностранный, слов никто не разберет. Может, он у нас шпион, может, засланный к нам он. Может, его возраст ранний просто маскировки фон. Разве может человек, закалявшийся весь век, даже с возраста пеленок, пройдя пламя, воду, снег, быть таксистом, скалолазом, вести племя, править тазом и, не потеряв силенок, выполнять все это разом. Я профессора спросил, сколько надо на то сил. Он, услышав о нагрузке, мне на это возразил, что такого не бывает, что любого убивает названная перегрузка. Жаль, сынок о том не знает.
1: Вот. И каждое стихотворение, оно с юмором. Значит, и скалолаз, да, и в этом есть что-то серьезное, потому что когда ребенок маленький, мы действительно не знаем, каким он вырастет. Также вы являетесь писателем, помимо стихотворений, у вас есть рассказы, и сейчас вы в основном в этом трудитесь. Почему именно были выбраны рассказы за основу вашего творчества?
0: В принципе, изначально как бы рассказы я писал, стихи потом пришли, ну и потом я, как уже сказал, перестал их делать.
1: О чем рассказывать?
0: Может быть, заметили, что я не очень хорошо говорю. Так вот, я порой просто отвечаю на вопрос, почему ты стал писать. Я говорю, что потому что говорю плохо. Мне написать проще, тем более это потом можно отредактировать, исправить, и получится хорошо. Вот. Ну а так, я пишу практически с детства. У меня был случай в школе, нам поменяли учительницу литературы в конце русского языка. Нам поменяли учительницу литературы в конце года. И, значит, она пришла, и вроде бы как такая неординарная была. Говорит, ребят, давайте, я вас не знаю, год кончается, знакомиться уже, по сути, некогда. Я сейчас задаю вам сочинение на вольную тему. Что хотите, пишите. Я его прочитаю и, ну, так познакомимся. Вот я, значит, написал сочинение, получил двойку за то, что она посчитала, что я его просто взял, где-то что-то списал, короче, какой-то рассказ и принес ей.
1: А о чем оно было?
0: Ой, слушайте, я уже не... Ну, нет, я помню там сюжет. В общем, там доля истины, наверное, у нее даже была, потому что, как я уже потом вырос, когда я прочитал рассказ Шукшина, не помню, как он называется, там тоже интервью берут у парня, который лежит в больнице, потому что там то ли ожоги, то ли что у него. В общем, он что-то где-то вел грузовик, и пожар начался, или там что-то случилось. Вот, и, ну, в общем, он совершил какой-то героический поступок, причем сам там полуобгорел, и вот лежит в больнице, к нему пришел корреспондент. Вот, у меня корреспондента не было, у меня просто сама вот эта ситуация была описана. Откуда она взялась в моей голове, я не знаю. Я рассказ тут на этот момент не писал, я Шукшина еще тогда никого не знать не знал. Вот, это было, ну, детство, не знаю, какой класс, 7-й, 8-й, наверное. К тому, что вот, писать у меня получалось с детства так, что даже учителя не верили, что это я сам написал. Ну вот, а потом писал я, получается, постоянно, но все время бросал.
1: А почему бросали? Это, наверное, самокритика у вас развита?
0: Как мне тогда казалось, я просто пишу, мне надоело писать что-то, не получается, ерунда какая-то, и я бросаю его. И вот когда я написал свой первый рассказ, то есть это случилось так, что я вдруг, у меня, скажем так, крестный литературный отец – это Джек Лондон. То есть оба раза я начал писать, начитавшись его. То есть первый раз в детстве я начитался, значит, его этих звериных рассказов всяких, да, там «Белый клык», «Зов предков». И сел, значит, писать какую-то там повесть про собакена, про щенка индейского племени. Ну, естественно, так как я там ничего не знал, то есть, ну, получалась полная ерунда. Я, конечно, этим написал две толстых тетради, но не дописал, бросил. А второй раз как раз это уже... У меня беда-то в том, что я очень поздно начал.

0: То есть я написал первый рассказ, мне было 37, получается, лет. В 2007 году первый рассказ законченный был. Вот, написал я его тоже, прочитав Мартина Идена, Джека Лондона. И у меня все встало на свои места. Я понял, что надо писать. Надо не придумывать какие-то там сюжеты, не сочинять, а писать то, что ты знаешь. Ну, в общем, стал так делать, и вот у меня стало получаться. Угу. Вот как-то так.
1: А сейчас пишете тоже рассказы?
0: Да, пишу рассказы. Я написал тут стихи детские, читали у меня. Вот я буквально вчера закончил, поставил точку. Ну, правда, теперь еще надо будет много редактировать. Я рассказы-то подолгу пишу. Некоторые рассказы по несколько лет писал. Короче, небольшие. Вот, а тут роман, короче. Первый детский роман, если это у меня случится, если это издастся, если это станет интересно, то... В общем, я написал первый роман, который вообще прочитает человек, то есть роман для детей, сказку, сказочный. Он так и называется, будет сказка.
1: А почему роман? Я первый раз слышу.
0: Потому что там много, ну как бы, что такое роман? Это длинное, значит, повествование с большим количеством героев, с переплетением разных сюжетов. И там, ну, то есть там мальчик, он попадает в сказку. Сказка – это не просто сказка, это государство сказочное. То есть вот все, что там в сказочном мире делается, как бы, и там есть правитель. И мальчик даже становится правителем этого государства, какое-то время им там побыл. Вот. Ну, рассказывать все не буду. Что...
1: Ну, не надо, конечно.
0: Попадется эта книжка, чтобы не знали, чем все...
1: Это фэнтези.
0: Ну, там есть элементы фэнтези, но вообще это сказка. То есть я, мне хочется, чтобы... Не читают же сейчас совершенно ребята.
1: Ну, мало читают. Мало. Наверное, читают, но мало.
0: Сказок совершенно не знают. Мне хочется, чтобы ребята вернулись, да и взрослые это тоже, к чтению. Я даже не знаю, на кого у меня больше этот роман нацелен, еще и поэтому роман. Мне кажется, он должен быть интересен даже и взрослым. Вот. Там и философские, ну, не знаю, может, не философские уж, ну, какие-то такие вопросы поднимаются важные для того, чтобы стать человеком. Ну, то есть мальчик у меня, в конце концов, понимает, что важно быть человеком, почему это сложно и прочее. Для этой сказки я сочинил несколько своих сказок, то есть прям настоящие сказки. Там сказка под индийскую, сказка под там, европейские, там, народные сказки, там, какие у меня там еще есть. Под африканскую что-то там сделал. Ну, вот как-то так.
1: А планируете ли вы выпускать сборник своих и стихов, и сказок, и рассказов?
0: Нет, сказок, ну, сказки, они вот будут включены в этот роман, в эту сказку. То есть, если где-то отдельно какой-нибудь журнал, например, возьмут, то я, конечно, их готов дать, сказки. Вот, но отдельно их выпускать нет, они, конечно, только в этом, в романе, ну, в этой сказке будут.
1: Участвуете ли вы в писательских таких вечерах, мастер-классах, где люди делятся своим поэтическим творчеством, словесным?
0: Ну вот я говорил, что я когда-то начал с того, что мне посоветовали посещать семинары Коляды в театральном институте. Я когда-то на них ходил, потом посещал семинары в Урале Юрия Викторовича Казарина. Там в основном читается поэзия, он сам поэт, считаю, один из лучших российских поэтов. Но и проза тоже периодически читается, и вот я там впервые прочитал кое-что из своих вещей. Скажем так, был похвален Юрием Викторовичем, что мне придало сил.
1: Стимул творить дальше.
0: Ну нет, не совсем. То есть даже если меня все будут ругать, я все равно, и никто не будет печатать. И, ну, собственно, так и было. Я говорю, с 2007 года я начал, вот уже сколько получается?
1: 18.
0: Пишу. Вот только недавно меня впервые опубликовали. Но если, даже если бы этого не произошло, я бы все равно продолжал писать. Это выше меня. Это, ну, наверное, то, для чего я родился.
1: О чем вам нравится писать? О каких-то проблемах, явлениях? Может, что-то философское? Или все, ну, все вместе?
0: Ну, сначала, наверное, я выписывал из себя наболевшее. Ну, как я говорю, я там понял, когда Мартина Идена прочитал, что надо писать то, что ты знаешь. 90-е годы у меня пришли довольно бурно. Я неплохо знаю эту жизнь. Вот. И первые рассказы мои были такие околокриминальные. Не детективы, нет. Все равно это скорее поиск какой-то истины, правды. Вот. Ну вот, и по сути в своих рассказах я искал правду. Искал, доискался до того, что, кажется, я был неверующим человеком. Сейчас я знаю, что Бог есть. И последние мои рассказы, они все вот где-то вот уже около этой темы. О поисках Бога, наверное. Не знаю, всегда ли я это буду. Но, скорее всего, нет. Не всегда. Вот сейчас пока вот они из меня идут. Видимо, поэтому я тут, в конце концов, и оказался. Не знаю.
1: На православном радио.
0: Как пожалуйста, случилось так.
1: Пути Господни неисповедимы, так говорят святые. И, возможно, да, это ваша такая очень главенствующая тема будет в поэзии. Да, в писательстве, правильнее сказать.
0: Я написал одно стихотворение. Я его сейчас прочитаю. Самое последнее, что я сделал. Уже в принципе, не писал стихов, но вот стоял на балконе, смотрел там и увидел человека, и у меня вот появилось такое вот. В горе или в радости чешет вдоль тротуара прохожий, если сын твой, то чей же, Господи Боже? Я его вижу с балкона, тоже смотрю с высоты, все в нем до боли знакомо. Господи, это же ты, он как твое преломление, всюду ищет себя, в луже его отражение. Господи, это же я.
1: Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Андрей Плотников, писатель и, как это сказать, наверное, человек, который сейчас несет в том числе христианство в мир благодаря своим рассказам. Спасибо вам за встречу. Пожелаю, конечно же, вам здоровья, душевного, духовного наполнения, созидания добродетелей и радости, которая рождается в сердце и наполняет ваше сердечко.
0: Спасибо. Пожелаю всего хорошего в следующем году. Да и вообще в жизни.
2: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Хафизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах. Повянуй, люди моя, подмя, Господи, что есть человек, яко познал сей сему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят, Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, пасли стрелы твоя и сметеши я, пасли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтире десятострунним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всие, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженны люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде,
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и всяя же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим, Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем, и обязуй сокрушение их, и считай множество звезд, и всем им имена нарицай, вери Господь наш, и вери крепость Его, и разума Его не с числа, приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит, благоволит Господь в боящихся Его, и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лицам раза его кто постоит, после слова свое и истает я, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалит имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, пасох овцы отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добри и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох в сретение иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.